0: Брак, любовь и трудности. Нам легко давать советы в отношениях со стороны. Но что трудного в том, чтобы признаться в любви и извиниться? Сделать красивый макияж или купить цветы? Подумаешь, ссора, у кого их не бывает? Мы смотрим на чужие семейные трудности, как фильм на экране. Умные люди говорят, что брак – это самая трудная вещь в этом мире. То, что обычно начинается как прекрасное и романтичное путешествие, может превратиться в неприязнь и обиды. Трудностей в браке не избежать. У всех бывают взлеты и падения в отношениях. В эти моменты слово «развод» начинает звучать все громче в головах огорченных. Да, фильмы и жизнь сильно отличаются друг от друга. Мы желаем, чтобы рядом с нами был самый честный, искренний, любящий и снисходительный к нам человек. Но забываем, что у каждого из нас греховная природа. Мы никто не бываем такими, какими ожидаем видеть наших супругов. Что же нам делать? Прежде всего знать, что Бог всегда за наш брак. И у Него есть масса аргументов и поддержки для каждой семьи. Все решаемо, если есть молитва, доверие Богу и смиренное сердце, а также любовь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 мая, и наша тема сегодня – нецивилизованные. Во втором послании к Тимофею 3:3 апостол Павел пророчествует, каким будет общество в конце времен. В этом стихе в синодальном переводе Библии сказано: «Люди будут жестоки». Слово «жестоки» – перевод греческого слова «анеморос». «Неморос» означает «добрый», «мягкий», но частичка «а» меняет смысл на «противоположный». Вместо того, чтобы быть добрыми, мягкими, люди становятся жестокими. Они утрачивают признаки цивилизованности. Я описываю это слово во втором томе «Драгоценных истин». Оно означает быть диким, злым, нецивилизованным, яростным, свирепым, жестоким. Посмотрите на нашу планету, и вы увидите, что мы действительно перестали быть цивилизованными людьми. Вокруг варварство, женщины делают аборты, повсюду войны. Люди беспощадны друг к другу. И Святой Дух пророчествовал, что это будет знаком того, что мы живем в последние времена. Разве не так? Подумайте об этом сегодня.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
3: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, стоит ли всем людям навязывать одинаковые правила. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест только овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом или Господином стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Послание к римлянам, 14 глава, со 2 по 4 стихи. Это лишние, я считаю, и пустые разговоры. Совершенно не в нашей компетенции и власти судить. Однако эти разговоры, эти понятия занимают так много сил и подчас наносят непоправимый вред нашей духовной жизни. Какая обоюдная нетерпимость! Один унижает, а другой осуждает только в силу разных взглядов на незначительные детали в отношении пищи. Мнения не имеют права претендовать на истину. Это кощунство. Именно так апостол начинает свою главу. «Принимайте немощного без споров о мнениях». Автор послания к римлянам посвятил много времени разъяснению, как выйти из этого лабиринта. Всеми силами он направляет внимание христиан, многократно повторяя одну и ту же мысль. «Ходи перед Богом и все делай во имя Его». Любой поступок, даже самый незначительный, совершенный ради большинства, потому что все так делают, Павел заключает под грехом, потому что находит этот поступок вызванным не верой, не ради Бога сделанным, а общественным долгом. А без веры Богу угодить невозможно. «Если бы я и поныне угождал людям, я бы не был рабом Христу», пишет апостол о себе. Оказывается, эти понятия диаметрально противоположны. Они взаимоисключают одно другое. Или ты угождаешь людям, или ты угождаешь Богу. Потому нам нужно, я считаю, как можно дальше дистанцироваться от самой идеи выровнять общество под одно мерило. Пора давно понять, что все люди разные и смотрят на одни и те же вещи, каждый по-своему. И в этом право каждого. Но Павла заботят и правые, и левые. Потом, пытаясь успокоить обе партии, он приводит их к убеждению, что ничто не имеет смысла, если не совершено для Господа. Даже воздержание не имеет смысла, а тем более позволение может быть оправдано только, когда совершается для Господа. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8000 паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 мая. Будьте кратки и точны. Не переживайте и не тревожьтесь ни о чем, но в любой ситуации, в молитве и прошении с благодарностью, открывайте перед Богом свои нужды. Послание к Филиппийцам 4:6. Расширенный перевод Библии. Я вспоминаю один эпизод из истории моих взаимоотношений с Богом, когда Он показал мне, что я должна стараться использовать поменьше слов, прося Его о чем-то. У меня была плохая привычка. Я была очень многословна в своих молитвах. Слова лились из меня потоком, потому что я считала, что короткие молитвы не угодны Богу. В длинных молитвах нет ничего плохого, если они искренни и действительно необходимы. Когда Бог велел мне использовать в молитвах как можно меньше слов, Он хотел, чтобы я научилась кратко и точно формулировать то, о чем прошу Его. Мне нужно было доверить свою проблему Богу, а потом двигаться в молитве дальше. Я начала это делать и была удивлена той силе, которая появилась в моей молитвенной жизни. До сих пор, когда я молюсь подобным образом, я гораздо отчетливее ощущаю силу и присутствие Святого Духа, чем когда я бываю многословной. Я поняла, что самыми действенными молитвами порой являются самые короткие, к примеру, «Спасибо, Господь». «Боже, мне нужна Твоя мудрость». «Дай мне силу идти дальше, Господь». Или «Я люблю Тебя, Иисус». Возможно, наибольшей силой обладает призыв «Помоги мне». Как видите, всего несколько слов могут открыть нам доступ к небесам, чтобы мы могли попросить Господа вмешаться и помочь нам. Эффективность молитв зависит не от их длительности, а от искренности и веры, которые мы вкладываем в них. Божье слово на сегодня. Качество всегда важнее количества, даже в молитве. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, можно ли принадлежать к онлайн-церкви?
1: Очень интересно, конечно, сегодня все у нас онлайн. У нас сегодня онлайн-магазины, онлайн-клубы разные, онлайн-знакомства, онлайн-общение. Самые разные блага виртуального мира, которые предлагают современные технологии, современная цивилизация. И, конечно же, церковные деятели здесь не отстают. И они, конечно, тоже предлагают вот такое онлайн-членство. Я слышал даже, что есть какие-то церкви, которые предлагают тебе такой сервис, что ты можешь даже вот купить себе место конкретное в конгрегации, и ты будешь видеть себя, и будешь видеть людей, которые вокруг тебя и так далее. С одной стороны, казалось бы, ну что это такое? Это, в принципе, технологии, которые позволяют людям более эффективно делать то, что они раньше делали вот просто так. Но в действительности церковь – это намного более серьезная вещь, что она не предполагает возможным онлайн-членство. То есть настоящая природа церкви не допускает виртуальной жизни. Жизнь всегда должна быть реальной. Вот почему. Мы читаем в 12 главе 1 послания к Коринфянам, сравнивается церковь с телом. И в теле, сказано, есть разные члены. Эти члены взаимодействуют друг с другом. Эти члены, они имеют эту живительную связь. В послании к Ефесянам 4:16 сказано о многоразличных взаимоскрепляющих связях, которые связаны или скрепляются друг с другом. Мы читаем это в послании Колоссянам во 2 главе о подобных вещах, о этих скрепляющих связях. То есть речь идет о реальном взаимодействии. Церковь предполагает реальный контакт и реальное общение. Когда мы читаем церковь, описание церкви в Деянии апостолов, во 2 главе, 42 стих, там написано о том, что они пребывали в учении апостолов, то есть это проповедь, дальше в общении, в молитве, в преломлении хлеба. Общение – это суперважная часть жизни церкви, жизни народа Божьего. А оно строится на способности видеть друг друга, слышать друг друга, служить друг другу, помогать друг другу, реагировать на выражение лица, понимать, что человеку трудно, и сочувствовать ему или радоваться вместе с ним. И вот здесь взаимная принадлежность или присутствие крайне необходимо. Кроме того, Евангелие от Матфея, 18 глава, говорит о церковной дисциплине. Оно говорит о том, что если человек, находясь во грехе, будучи обличаем, не кается и не оставляет грех, то этого человека нужно отлучить от церкви. Интересно, как вы предполагаете отлучение от онлайн-церкви? Может быть, пасворды забрать у человека? Или, может быть, компьютеры его лишить? Или еще каким-то образом? Ну, кроме шуток, если посмотреть, то отлучение предполагает выдворение из общения. То есть человек теряет право на общение. Его признают как человека неверующего, человека, которому нужен Христос, нужно покаяние, нужно восстановление. И вот только тогда, когда этот человек возвращается в покаяние Господу, тогда его можно принять в общение. По этим причинам онлайн-церковь это не библейское явление. Это явление, которое ни в коем образе не может заменить собой настоящую церковь. Правда. Здесь нужно сказать несколько слов о том, что говоря о абсолютном небиблейском характере онлайн-церкви, этим самым мы не говорим о том, что проповеди, которые звучат в онлайн, они то же самое не могут иметь места. Проповеди могут иметь место. Мы знаем, что для многих людей проповеди, которые не слышат онлайн, или проповеди, которые они скачивают через интернет, для многих это является основным источником духовного питания. Некоторые люди живут в тех местах, где очень маленькие церкви, живут в тех местах, где, может быть, недостаточно одаренные, недостаточно подготовленные проповедники. Поэтому они и пользуются питанием, которое они находят в других церквях, у других проповедников, которые говорят слово, которые изучают Писание, которые доносят это слово. Но заметьте, дорогие мои, вот эти проповеди, которые мы слушаем, ни в коем случае не заменяют поместную церковь. Поместная церковь, эти проповеди должны помогать вам, делать вас более эффективными в поместной церкви, сделать более любящими, более служащими, более восприимчивыми к Божьему Слову, в большей степени проводниками Божьей жизни. Вот именно таким образом нам нужно научиться относиться к онлайн-христианству. Благослови вас Господь в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

извещен о потере сына и глубоко горевал об этом. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, раздался стук в дверь. У дверей стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он сказал: «Сэр, вы не знаете меня, но я тот солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. В тот день он спас многих. В то время, как он нес меня на своих плечах, пуля пробила его сердце, и он мгновенно умер. Он часто рассказывал о вас и о вашей любви к искусству». Молодой человек протянул сверток. «Я знаю, что это немного. На самом деле я не великий художник, но я подумал, что ваш сын хотел бы, чтобы вы имели это». Отец открыл сверток. Это был портрет его сына, нарисованный молодым солдатом. Он был глубоко взволнован той точностью, с которой солдат изобразил черты лица его сына. Глаза молодого человека, изображенного на портрете, так сильно притягивали его, что он не смог сдержать слез. Он поблагодарил солдата и предложил ему плату за портрет. «О нет, сэр, я никогда не смогу оплатить то, что сделал ваш сын. Это подарок». Отец повесил картину над своим пальто. Каждый раз, когда посетители приходили в его дом, он показывал им портрет своего сына, а уж потом остальную коллекцию картин. Спустя несколько месяцев этот человек умер. После его смерти должен был состояться большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был хороший шанс приобрести картины. На платформе была выставлена картина с изображением сына. Ведущий аукционом ударил своим молотком. «Аукцион мы начнем с продажи картины «Сын». Кто даст свою цену за нее?» В зале была тишина. Затем с конца зала послышался голос. «Мы хотим видеть знаменитые картины. Пропускайте эту». Но ведущий настаивал на своем. «Кто даст цену за эту картину? Кто начнет? Предлагайте. 200, 300 долларов». Послышался другой раздраженный голос. «Мы пришли сюда не на эту картину играть. Мы хотим видеть картины Ван Гога, Рембрандта. Нам нужно настоящее искусство». Однако ведущий аукционом продолжал настаивать на своем предложении. «Сын! Сын! Кто возьмет сына?» Наконец, из самых последних рядов аукционного зала прозвучал голос. Это был садовник, который долгие годы служил этому человеку и его сыну. «Я дам 10 долларов за картину». Будучи бедным человеком, это было все, что он мог предложить. «У нас первое предложение на 10 долларов. Кто даст 20? Объявил ведущий. «Дайте ему за 10. Мы хотим видеть шедевры». «Было предложено 10. Кто-нибудь предложит 20?» Публика начала волноваться и высказывать недовольство. Они не хотели картину сына. Они рассчитывали на более выгодное инвестирование своего капитала. Ведущий ударил молотком. $10 раз, $10 два, $10 три. Продано за $10. Человек, сидящий во втором ряду, закричал: «Теперь давайте нам настоящую коллекцию». Ведущий положил свой молоток и сказал: «Мне очень жаль, но аукцион закончен». «Но как же остальные картины?» «Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было сказано о секретном распоряжении владельца коллекции, и до этого момента я не мог сообщить об этой последней воле хозяина картин. Только картина «Сын» будет разыгрываться. Тот, кто купит ее, получит в наследство все имение и всю коллекцию картин. Человек, который приобрел сына, получил все».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы читали Библию, то, наверное, обратили внимание, что Бог относится к Израилю как к своей дочери, а Христос относится к церкви как к невесте. Что это значит быть дочерью Небесного Отца? Какие это отношения? Прежде всего, это особенная любовь, а еще уверенность в Боге и Его защите. Знание, что Он всегда готов слушать все твои молитвы и просьбы, утешение, ведь Он не раздражается от ваших слез. Быть дочерью Творца – это значит всегда быть в Его глазах самой прекрасной и любимой. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

настроен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море, из тихой приветливой гавани,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем,

который судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 мая. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину. Послание к римлянам, 2 глава, 10 стих. Каждый человек стремится в жизни достичь великих вещей. Люди хотят удостоиться славы, почета. Было бы неверно считать, что кто-то не имеет такого стремления. Каждый человек в какой-то мере стремится достичь причитающейся ему славы и почета. Дети делают все, чтобы родители аплодировали им. Зрелые люди ожидают того же от государства или общества. Старики – от детей или внуков. Божье Слово открывает нам секрет этого явления. Написано, что славу и честь получат люди, делающие добро. В каком бы возрасте мы ни были, ключ к получению славы и чести тот же – делать добро. Часто, делая какие-то вещи в отместку друг другу, пытаемся чего-то достичь, но так и не достигаем. Написано: «Слава и честь и мир всякому, делающему доброе». Творите добро и дома, и вне дома, и на рабочем месте, словом везде. Всегда помните притчу о добром самаритянине и будьте сострадательны. Стремитесь быть хорошими, стремитесь быть похожими на Иисуса, а Он был добр к людям. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость Его. И Ога, царя Басанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Глава 8. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам». Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали, во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханон, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его, его сын Гог, его сын Шемей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Биера, который отвел в плен Фигла-Филосар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян. И братья его, по племенам их, по родословному списку их были, главный Иеиль, потом Захария,
2: и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля.
1: Он обитал в Иероэре, до Нева, и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской, до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их семействами их было 7 – Михаил, Мешулам, Шева, Иорай, Иакан, Зия и Эвер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдиила, сына Гунива, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане, в зависящих от него городах
2: и во всех окрестностях Сарона, до исхода их.
1: Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Етуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него». И взяли они стада их, верблюдов 50 тысяч, из мелкого скота 250 тысяч, ослов 2 тысячи и 100 тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассиина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона, и Синира, и до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их – Эфер, Ишии, Елиил, Израил, Иеремия, Гадавия и Игдаил – мужи мощные, мужи знаменитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога, отцов своих, и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Фегла-Фелсара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадзитян, и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня. Глава 6. Сыновья Левия. Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама – Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Елеазар родил Финеэса, Финеэс родил Авишуя, Авишуй родил Букия, Букий родил Озию, Озия родил Зерахаю, Зерахая родил Мераафа, Мераиуаф родил Амарию, Амария родил Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Ионана, Ионан родил Азарию, это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Силума, Силум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию. Азария родил Сираию, Сираия родил Иосидека. Иосидек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукой Навуходоносора. Итак, сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мерари. Вот имена сыновей Герсоновых – Ливни и Шимей. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мерари – Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона Ливни сын его, Иохав сын его, Зима сын его, Иоах сын его, Идо сын его, Зерах сын его, и Ефрай сын его. Сыновья Каафа. Аминадав сын его, Корей сын его, Асир сын его, Елкана сын его, Евиасав сын его, Асир сын его, Тахав сын его, Уруил сын его, Узия сын его, Саул сын его. Сыновья Елканы, Амасай и Ахимов. Елкана сын его, Цафай сын его, Нахав сын его, Елиав сын его, Иерохам сын его, Елкана сын его. Сыновья Самуила, первенец Иоил, второй Авия. Сыновья Мерари, Махли, Ливни сын его, Шимей сын его, Уза сын его, Шима сын его, Хагия сын его, Асаия сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в Доме Господнем со время поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинию собрания, доколе Соломон не построил Дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими. Из сыновей Каафовых Еман певец, сын Уаиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха, сын Цуфы, сын Елканы, сын Махавы, сын Амасая, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля, и брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваосеи, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зимы, сын Шамия,
2: сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия.
1: И сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Малуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мишуя, сын Мерари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божием. Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона. Елиазар, сын его, Финеес, сын его, Авиуд, сын его, Букий, сын его, Узий, сын его, Зерахия, сын его, Мариов, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилище их, поселением их в пределах их. Сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг него. Поля же сего города и села его отдали Халефу, сыну Иефонину. Сыновьям Аарона дали также города-убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Атир, и Ештумаа, и предместье его, и Хилен, и предместье его, и Давир, и предместье его, и Ашан, и предместье его, Вемсамис, и предместье его, а от колена Вениаминова Геву, и предместье его, и Алимеф, и предместье его, и Аннафов, и предместье его, всех городов их в племенах их, 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейства этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассиина. Сыновьям Герсона по племенам их от колена Исахарова, и от колена Ассирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Васани дано 13 городов. Сыновьям Мерари по племенам их от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города-убежищ Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер, и предместье его, и Окмеам, и предместье его, и Бефарон, и предместье его, и Аэлон, и предместье его, и Гафримон, и предместье его, от половины колена Манассиина Анер, и предместье его, Белеам, и предместье его. Это поколению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васани и предместье его, и Аштаров и предместье его. От колена Исахарова Кедес и предместье его, Дафрав и предместье его. и Рамов, и предместье его, и Анем, и предместье его. От колена Асирова – Машал, и предместье его, и Авдон, и предместье его, и Хукок, и предместье его, и Рехов, и предместье его. От колена Нефалимова – Кедес в Галилее, и предместье его, и Хамон, и предместье его, и Кириафаим, и предместье его. А прочим сыновьям Мирариным – от колена Завулонова – Римон, и предместье его, Вафор, и предместье его. По ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана от колена Рувимова, дали Васор в пустыне и предместье его, и Иаацу и предместье его, и Кедемов и предместье его, и Меваав и предместье его. От колена Гадова Рамов в Галаде и предместье его, и Маханаим и предместье его, и Есивон и предместье его, и Иазер и предместье его. Глава 7. Сыновья Исахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы: Узий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в дни Давида было 22 600. Сын Узия: Израхия. А сыновья Израхии: Михаил, Авадия, Иоиль и Ишия, пятеро. Все они главные. У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войско 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях Исахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое. Сыновья Белы: Эцбон, Узи, Узиил, Иеремов и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елеонай, Омри, Иеремов, Авия, Анафов и Алемеф. Все это сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20 200.
2: Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, 17 200 было выходящих на войну.
1: Ишупим и Хупим, сыновья Ира: Хушим, сын Ахера. Сыновья Нефалима: Иахциил, Гуни, Иецер и Шелем, дети Валы. Сыновья Манасии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка. Она же родила Махира, отца Галаадова.
2: Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима. Имя сестры их – Мааха. Имя второму – Салпаад. У Салпаада были только дочери.
1: Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брата его – Шереш. Сыновья его – Улам и Рекем. Сын Улама – Бедан. Вот сыновья Галада, сына Махира, сына Манасиина. Сестра его, Малехев, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема, Шутилах и Берет, сын его, Ивахав, сын его, Илиада, сын его, Ивахав, сын его, Изават, сын его, и Шутилах, сын его, и Эзер, и Элад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера. Она построила Бефарон, нижний и верхний, и Узен Шееру. И Рифай, сын его, и Ришеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его, Лаидан, сын его, Амиуд, сын его, Елишама, сын его, Нон, сын его, и Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гель, и зависящие от него города, Сихем, и зависящие от него города, Дагазы, и зависящих от нее городов. А со стороны сыновей Манасииных: Бефсан, и зависящие от него города, Фанах, и зависящие от него города, Мегидо, и зависящие от него города, Дор, и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их – Серах. Сыновья Берии – Хевер, и Малхиил, он отец Бирзаифа. Хевер родил Иофлета, Шамера и Хафама, Ишую, сестру их. Сыновья Иофлета – Пасах, Бимгал и Ашвах. Вот сыновья Иофлета. Сыновья Шемера – Ахи, Рога, Ихуба и Арам. Сыновья Гелема, брата его – Цафах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цафаха – Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Год, Шама, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Эфера – Иефунни, Фиспа и Ара. Сыновья Улы – Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира – главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войски для войны по счету 26 тысяч человек.

0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
1: Доброе утро!
2: Всем привет!
1: И снова суббота, и снова мы с 8 до 9 совместно с радио «Чистая волна FM», студия «Пилигрим» из Краснодара вещает вам, в студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Если хотите написать свои комментарии, подключайтесь к нашим прямым эфирам во всех соцсетях. Будем рады услышать вас, откуда вы. Может быть, у вас будут вопросы. Ну, а тема сегодня – Вознесение Христова и его духовное значение. С нами Юрий Анатольевич, наш богослов. Он нам много сегодня будет разъяснять.
0: Ну, действительно, Вознесение Господне – один из великих христианских праздников, одно из центральных духовных событий, случившихся во времена Иисуса Христа. Собственно, путь Христов здесь на земле заканчивается Вознесением. Вот если рождение, Рождество Иисуса Христа – это начало Его земного пути, то Вознесение – это завершение этого самого земного пути. И поэтому, как важно начало, важен и конец. И, собственно, конец, можно сказать, венчает начало. Как каждый человек, который выходит на ристалище или на беговую дорожку, должен дойти до финиша. И вот финиш-то как раз говорит о том, насколько он удачно или неудачно, победно или непобедно прошел свой жизненный путь, ну или спортивный путь. А здесь, если говорить о Христе, то Вознесение, оно как раз демонстрирует, насколько велика Христова победа, насколько путь жизненный Его оказался состоявшимся и спасительным для нас. Христос, как сказано, первенец из умерших. Мы идем по следам Его. Вот Ему принадлежит первенство во всем. Так тоже говорит Священное Писание. И в Вознесении Он тоже первенец. Он первый, кто пересек эту черту, поднявшись на небо в глазах учеников. И когда Он поднимается на небеса, ангелы предстают перед учениками и говорят: «Что вы

0: смотрите. Они долго стояли и смотрели, потому что ну вот он вознесся, он отдал им последние указания, поднялся на облаках и скрылся из их вида. И они стояли долго, наверное, не один час. Ученики смотрели в небо, потому что, ну, ожидали что-то оттуда. Они чувствовали эту неразрывную связь. И вот где он? Где он? Что будет дальше? И тут спускаются два ангела и говорят: что вы стоите, смотрите? Да? То есть давайте, идите, занимайтесь тем, что он вам сказал. А сей Иисус, который вознесся от вас, он придет таким же образом. И для них это явилось сигналом. Они вспомнили сразу слова Христа о втором пришествии, которое будет и состоится, что Христос сойдет также с небес на землю, и его пришествие будет очевидно. То есть они не пропустят. Им не обязательно стоять вот здесь, на Сионе, смотреть туда наверх, чтобы не прозевать его второе пришествие. Идите, занимайтесь своими делами, выполняйте порученное вам. Вы не пропустите.
1: То есть придет таким же образом, это не значит, что будет вот так же спускаться красиво с неба, а придет таким же образом внезапно. Вот так же внезапно раз, и вот он явился. Ну, это имеется в виду? Ведь можно, как молния сверкнет.
0: Можно и так рассуждать, но как молния сверкнет, здесь вопросы и внезапности, и очевидности. Молния сверкает вверху, молния разрезает всю небесную твердь, да? Угу. И мы видим ее издалека. То есть вот когда ты видишь молнию, ты видишь, где она начинается, видишь, где она заканчивается. Иногда это через все небо. И вот Христос говорит о том, что его второе пришествие будет масштабным. Угу. Внезапным, да, и масштабным точно так же. Но оно будет сверху, вот оно будет оттуда. И если ученики провожали возносящегося Христа, и их было там, ну, может быть, сотня учеников, а возвратиться он увидят все народы.
1: То есть и... не так же, как в первый раз, не родится какой-то ребенок на земле?
0: Да как... нет, конечно.
1: Ну, нет, знаете, конечно. Многие люди верят в подобное.
2: Что и ребенок следует... будет еще
1: ну,
2: один
1: как...
2: Христос?
1: Ну да, второе пришествие, некоторые так вот... И... Потому и Христос и предупреждал, и говорил, если будут говорить, вот там Христос или вот здесь, не верьте,
0: Христос
1: кто-то себя будет называть Христом.
0: Христос говорит, что это антихристы.
1: Да.
0: И вот здесь нам надо четко понимать, что иного не будет пришествия, как только явление его очевидного масштаба и окончательного. Так что, друзья, никто не прозевает.
2: Так у меня вот, два вопроса.
0: Сейчас, секунду. И вот вознесение, оно как раз играет некую центральную роль. Угу. То есть оно становится между вот рождением Иисуса Христа и его вторым пришествием. Вознесение Господне. И то, что Христос возносится, уходит с земли, уходит совершенно спокойно, уходит без помех. Нет никаких вокруг преград, нет никакого ореола таинственности, знаете, как бы никто нигде не прячется. Они стоят на вершине горы. Сегодня, кстати, с того места, откуда возносился Христос, как считается, как раз открывается вид на Храмовую гору. Вот этот удивительный вид, который на многих открытках. И вот там они стояли и смотрели. Никто не мешал, никто не пытался их схватить. Это было победное отправление к престолу Небесного Отца. Ни дьявол, ни его слуги, никакие люди не могли этому помешать никаким образом. Это тоже знаковое событие. Вопрос?
1: Давай.
2: Так, первый вопрос. Вы сказали, что Христос был первым, кто вознесся, но был уже еще пророк Илья, который улетел на небо на огненной колеснице.
1: И Енох был, и Енох, который ходил с Богом,
2: кстати,
1: и не
2: да.
1: стало его.
0: И про Моисея тоже говорят, что тело его не найдено, а раз он являлся Христу вместе как раз с Ильей, то это говорит о том, что и Моисея Бог вознес. Хоть он и умер в пустыне, но тела его нет. Значит, забрал Господь его тело, и воскрес Моисей в Царстве Небесном уже. Вот здесь очень такой важный момент. Христос все равно первенец. У него все равно первенство. И Енох, и Илья, и Моисей, они лишь последователи Христа. И вот это удивительно. Божественная история, она начинается со Христа и им заканчивается. Несмотря на то, что по, скажем, человеческому времяисчислению, ну и Моисей, и Илья, и Енох тем более, они жили гораздо раньше Иисуса Христа.
1: Ну и потом они же не увидели смерти. Они...
0: Ну, Моисей, можно сказать, увидел. Но здесь очень важный момент, смотрите. Христос тот, с кого начинается вся вселенная. Бог вводит его, вводит первородного во вселенную, и говорит, да поклонятся ему все ангелы небесные. То есть здесь есть божественное откровение своему творению. Со Христа все начинается. А потом Агнец, предназначенный прежде заклания мира. Все о Христе сказанное ранее, да, Богом определено и осуществляется в нужное время. И потому он первенец.
1: Он первенец из умерших.
0: Он первенец из умерших. Он первенец из воскресших. Воскресших, чтобы уже не умирать, как Лазарь, например. Да. И Енох, и Моисей, и Илья, они лишь, еще раз подчеркну, последователи. Их воскресение возможно только потому, что Христос воскрес. И то, что они в свое время предстали пред Богом, ну, гораздо раньше, на сотни тысячи лет, говорит о том, что божественный план о спасении мира был задуман заранее, осуществляем был и осуществился в нужное по человеческому летоисчислению время, но он является ключевым, он является центральным, а потому он является главным и первым, если можно так сказать. Бог, ну, если так можно выразиться, в кредит самому себе спасает Илью, спасает Моисея, спасает Еноха и многих других праведников. Но все это было бы невозможно без Иисуса Христа. Так что здесь нам нужно понимать, божественные планы осуществятся. Они задуманы, замыслены задолго до того, как совершились. А потому в каком порядке замыслены, в таком и первенство. Вот здесь важно это понимать. Да, следующий вопрос.
2: А как должен выглядеть антихрист?
0: Вы знаете, наверное, вопрос, который волнует многих. По этому поводу есть и художественные экранизации, и написанные книги, и кого только антихристом не кличут. Но действительно, антихристов много, как говорит Священное Писание. Антихристов много. То есть тех, кто противится Христу, кто выставляет себя противником Богу или самому Христу, вот здесь очень важно, он и является антихристом. Другое дело, какая фигура из вот этих людей станет центральной, вот мы не знаем.
2: А она будет центральной?
0: Возможно, что, знаете, ведь тайна беззакония, она осуществляется по намерению темных сил, да, и каждый раз, когда дьявол в очередной раз, вот враг душ человеческих, планирует некое наступление на Божие царство, он использует каких-то людей. Кто из них станет вот этой центральной фигурой, для лукавого не имеет никакого значения. На ком выгорит, что называется. То есть это могли быть в свое время лидеры политические, какие-то, может быть, духовные, антидуховные лидеры, да, это могли быть лидеры, ну, или, скажем так, очень известные, популярные люди. Ставка делается на многих, я так понимаю. А какой из них уже станет вот этой центральной фигурой, я думаю, кому Бог допустит быть. Вот, знаете, тайна беззакония для Бога – это не тайна, она для Него открыта. На ком Бог совершит свой суд или кому позволит, да, стать этим инструментом суда божественного, Мы не знаем, Бог знает, ему известно.
2: То есть теоретически любой человек может стать антихристом?
0: Теоретически любой человек может стать, да, ведь дух антихриста, антихрист не сам по себе, вот такой человек уникальный, рожденный и так далее. Это определенный дух. Дух, который может явить себя в том или ином человеке. И в духе антихриста могут ходить многие люди.
1: То есть, как Иуда был апостол, но потом вошел в него сатана.
0: Вошел в него, да.
1: И уже он все...
0: Можно назвать в определенном смысле и Иуду антихристом. Потому что, да, вот он позволил сатане войти в себя, владеть им, антихристом. В некотором смысле можно было назвать Пилата. И первосвященника Каиафу, ведь они тоже были противниками Христа, и они тоже действовали в духе антихриста, не в духе святом, безусловно.
2: Юрий Анатольевич, откуда тогда в культуре возникло представление об антихристе как о каком-то одном конкретном человеке, там, не знаю, воплощении своего самого зла, который чуть ли не от союза сатаны с человеческой женщиной рожден? То есть вот такое вот в массовом представлении есть.
0: Ну, здесь люди пытаются найти аналогию. Они думают, что если он антихрист, то он будет как Христос, только наоборот. И если Христос рождается от Бога и земной женщины, то и антихрист рождается от сатаны и земной женщины. Это, по-моему, «Адвокат дьявола», да, фильм?
2: Возможно, этот фильм и повлиял.
0: Да, ну, довольно мерзкая картина, хотя актеры играют в нем потрясающе, конечно же. Но здесь...
1: Да нет у дьявола такой власти, я так понимаю.
0: Безусловно, да.
1: Просто создать...
0: Нету. Нет, я вообще думаю, что ангелам это не дано. Хоть и есть легенды про ангелов, допустим, в иудейской мифологии и в других мифологиях о том, что некие небесные люди спускались и имели связь с женщинами. Все это, я думаю, вымыслы. Не может человек или женщина забеременеть вот чем-то таким, какой-то такой подобной химерой, да, не происходит это, не получится это. Ангелы – существа без пола. Вот здесь Христос говорит, когда ему задают вопрос иудеи, ну, а как там люди, как там с браками, насчет браков? Он говорит, да нет, не выходят замуж, там не женятся на небесах, но пребывают как ангелы. То есть ангелы, если бы были способны к размножению, оплодотворению и прочему, ну, они бы, наверное, этим занимались. Ведь это функция, данная от Бога. А им это не дано. Дано земной материальной твари. Духовному миру это ни к чему. У него другие способы воспроизводства, если можно так, он сделан однажды и окончательно. А вот материя, она воспроизводит сама себя, и в этом ее свойство. Вот поэтому не думаю, дьявол, как один из падших ангелов, не способен к сему. Но мое мнение, хотя его придерживаются большинство современных богословов, а вот кто станет тем самым, той самой центральной личностью, я думаю, что это время покажет. Каждый из вот подобных антихристов, которые противники Христу, свою лепту вносит. Не будем уже упоминать тех, кого можно таким именем называть, но их достаточно. Но давайте все-таки переключимся на тему Вознесения Господня буквально сразу после песни.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему традиционному субботнему эфиру. И напоминаем, что студия «Пилигрим» ждет каждого в прямом эфире каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра. Ну а по субботам совместно с радио «Чистая волна FM». Также скачивайте наше приложение, устанавливайте 24/7. Оно работает, несколько каналов и «Библия онлайн», и музыкальный канал. Так что с радостью вас ждем. Ну, а мы продолжаем. В студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Говорим про вознесение Христова и его духовное значение.
1: Да. Все, что делает Иисус, или все, что с ним происходило до, собственно, самого его вознесения и даже до второго пришествия, предсказано было пророками. И, например, пророк Захария, он прямо указывает место, с которого Господь начнет свой путь, вот такой победный путь, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Ну, это вот как раз это самое место, с которого возносился Христос, и с которого многие туристы сегодня смотрят на Храмовую гору. А есть такой общий призыв от пророка Исаии, который предвидел, что после этого события начнется новая эра. Он говорит, что «придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своими путями». То есть гора Господня, вот эта Елеонская гора, собственно, называется горой Господней. А есть определенные прообразы. Они как раз связаны вот с этими легендарными личностями, с Енохом, с Ильей, который вознесен был на огненной колеснице, ну и с Моисеем. А здесь интересно, что история о вознесении, она в истории израильского народа, когда народ израильский стал погибать от укусов змей. И тогда Моисей сделал по повелению Божьему медного змея, которого он прикрепил на шест, и этот шест поднял так, чтобы было видно всем израильтянам. Высоко довольно. То есть это высоко. Это не один, не два, не три метра. Это высоко. И израильтяне могли видеть и исцеляться от укусов змей. И так сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». То есть вот оно, вознесение предсказано, вознесение открыто перед нами. И вознесение для нас имеет большое с вами значение. Почему? Потому что у верующих по аналогии со Христом. И если мы со Христом умерли, если мы со Христом в крещении воскресли, совоскресли с Ним, то с Ним и царствовать будем посредством, как мы вступим в свое царство, посредством вознесения. То есть вознесет Господь и своих. То есть вознесение есть некое прославление. Как говорится, да, в падении есть вот в этом спускании вниз, да, определяется падение, некое такое униженное состояние, то в вознесении состояние возвышенное. Это вот нам как-то всем с детства понятно. То есть Христос сегодня находится в таком состоянии, возвышенном, в которое каждый из нас также приходит.
2: А нет ли в этом еще и какого-то прообраза для нас? И Писание ведь говорит, что унижающий себя возвышен будет. Христос смирил себя самого до смерти, и даже до смерти крестной, посему и Бог вознесет его. То есть некая закономерность, когда человек смиряется пред Богом, Бог возносит его, как смирился Христос и был вознесен. И теперь пред именем Иисуса сказано, преклонится преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Работает ли это в нашей жизни, работает ли всегда или каким образом?
1: Но видите как, вознесению рознь, да, здесь же какой важный элемент нам нужно понять. Христос не просто возносится. Чего бы Христу было возноситься, если Он и так вознесен, Он превознесенный, Он превознесенный прежде создания мира. А что уж там говорить о здесь земной жизни. И те люди, которые возносят себя, ну, скажем так, вот если для сравнения, ну, например, кто-то родился в знатной семье уже, наследовал какие-то определенные корни, или даже генетику. И вот он считает себя лучше других. Что в этом удивительного, да? Но Христос проходит путь свой земной до самого ада, до самого глубокого унижения. Mm-hmm. Он был унижен, он был оскорблен, он был, ну, если так можно выразиться, втоптан в грязь, да? Mm-hmm. Христос спускается в ад, как написано о нем, не просто так. Он спускается в ад и в глубины преисподней. Вот там тоже, кстати, идет такое любопытное учение о том, что Христос проповедовал грешникам, которые погибли во время потопа. Угу. Многие считают, что это шанс для них спастись. Может быть, я здесь не хочу ничего говорить, но вижу здесь одну очень важную деталь. В иудейской культуре, и в библейской культуре считалось, что люди, которые находятся в самой глубине ада, это как раз вот эти погибшие во время потопа. То есть самые адовые глубины – это для них. И вот Христос спускается туда, Он спускается в самые глубины ада, чтобы оттуда начать свой путь восхождения.
3: Почему они в самой глубине? Потому что они были самые грешные или потому что они были первые?
1: Возможно, их считали самыми грешными. Возможно, потому что они были самыми первые. Но они там, в самой глубине. И Христос идет туда, чтобы оттуда начать свой путь на небеса. Таким образом, Господь показывает, что Он, Господь, над всем. Все Ему подвластно. Нет никакого места на земле, которое или под землей, или в небесах, которое не было бы подвластно Ему. Вот что значит вознесенный. Вознесенный – это одинаково восходящий вниз и вверх. Вот как древо, знаете, какое дерево выше, которое крепче, которого корни глубже. А дерево начинает свой рост с самого низа, вот если можно так сказать, оно оттуда растет. Но если древо такое условное, условный прообраз, то здесь, когда мы говорим о Христе, его путь, победный путь, он начинается из самых глубин ада. Он оттуда восходит, он там проповедует, никто ему не препятствует, он поднимается выше и выше. И, как говорит традиция, что за ним поднимаются и праведники – те, которые были на лоне Авраамовом, для того, чтобы обрести вечное блаженство уже в ожидании второго пришествия, когда окончательное прославление, опять же, во Христе наступит для всего живущего. Поэтому и для нас с вами Христов прообраз в том, что если хотим следовать Его путем, путем вознесения, не должны бояться унижения. Вознесение начинается с униженного состояния. Был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. То есть иногда люди считают, что для прославления надо подвиг какой-то совершить. Надо что-то сделать такое великое. Но нужно начать с малого, нужно с того начать, чтобы спуститься к простым. Помните, когда ко Христу подошел юноша и спросил его, что делать, чтобы иметь жизнь вечную, Христос ему сказал: «Следуй за мной, но прежде продай и раздай свое имение бедным. Стань сам, как вот эти бедные, и следуй за мной. Начни свой путь оттуда». Многие сподвижники, как раз христианские сподвижники, они, которые это поняли, так свой путь и начинали. Ну, возьмите там Франциска Ассизского, например, того же. Да, он католик, да, он где-то, может быть, отождествляется с определенным классом или кругом юродивых, так иногда выражаются. Но это человек, который решил, что ему нужно спуститься в самые низы общества, чтобы вот оттуда взыскать Христа.
3: Что он там нашел?
1: Нашел он, ну, по истории он нашел Христа. А кроме того, возник как раз орден, католически известный орден францисканцев. То есть тех людей, которые не приемлют земные богатства, земные условности, все вот эти вот величия, высоты и прочего, для того, чтобы служить самым простым и самым бедным. У францисканцев много больниц, которые как раз в которых принимают людей, которые не могут оплатить, например, свое лечение. Ну, вообще такой достаточно известный орден, занимающийся благотворительностью. Ну, и сам Франциск Ассизский, да, довольно такая ключевая фигура. То есть вот он в своем роде показал, пусть он даже средневековый человек, ну, пример всем нам. Сегодня, ну, я не знаю, всем ли нужно идти таким путем. Общество изменилось очень сильно. Но то, что вот эта идея, кто хочет быть вознесенным, должен стать униженным, она ведь проповедана самим Спасителем. Ведь он и говорит, кто из вас больше, будь всем слугою. И кто из вас называет себя старшим, будь всем рабом. Вот отсюда твой путь вознесения и следования за Христом. Не с твоей позиции там какого-то царя или господина, или вообще знатного человека, а с того места, где ты почувствуешь себя самым униженным, самым ничтожным и никчемным человеком. Вот оттуда начинается твой путь восхождения. А, собственно, мы все его проходим, когда раскаиваемся в своих грехах, когда признаем, что мы, наверное, самые последние грешники на земле. Может быть, это не так по факту, но это так по нашему внутреннему состоянию.
2: Прервемся еще на одно. Паузу. Новости, да?
1: Новости.
4: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства – заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
5: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Итак, если вы слушаете совместный эфир студии «Пилигрим» и радио «Чистая волна FM», значит, сегодня суббота. И снова с вами мы в студии Юрий Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Подключайтесь, если вы ВКонтакте или в Рутюбе, пишите ваши сообщения, пишите вопросы, пожелания. Все прочитаем, на все постараемся ответить. Но мы продолжаем нашу тему о Вознесении Господнем.
1: Да. Но смотрите, сам Христос говорит о себе, что он будет вознесен. И он говорит ученикам, что его служение не закончится крестными страданиями. Сын человеческий, говорит он, воссядет одесную силы Божией на престоле славы. А также в прощальной беседе с учениками он объясняет необходимость своего ухода. «Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вот как Христос о себе говорит: «Я пойду». А пойду, как бы очевидно, для вас пойду. И крестная смерть и страдания Христовы – это еще не окончание. Христос воскрес, Христос снова явился перед учениками, и Христос отправляется, опять же, перед ними на небеса для того, чтобы вместо Него пришел Дух Святой, что, собственно, и произошло на 10-й день, да, как мы говорим, после Его отшествия излился Дух Святой, и вот праздник Троицы или Пятидесятницы, который тоже один из великих христианских праздников, мы будем праздновать в ближайшее время, на 10-й день после Вознесение Господне. То есть это было одно из необходимых условий излияния Духа Святого, Его Вознесения.
2: В этом году будем праздновать 31 мая, День Пятидесятницы.
1: Или Троица. Или очень, Троица. Очень хорошо, да. А, кроме того, Христос говорит о своем вознесении как о праве своем или своем, как бы это сказать, жесте привлечения. Когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. То есть, как бы Христос дает понять, вот с этого момента начнется всеобщая евангелизация. Собственно, о чем он и говорит ученикам своим, о истории на Елеонской горе и посылая их на проповеди. А также, собственно, объясняя им, что это их поручение, но его призвание. Он привлечет всех к себе. А дальше он говорит о том, что он идет приготовить место нам. Так, собственно, и звучит в Евангелии от Иоанна. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот вам, пожалуйста. То есть есть несколько таких важных целей, причин, если ученикам было непонятно, почему он не с ними. Ну, во-первых, потому что тогда Дух Святой не был бы с ними, а теперь Дух Святой с ними присутствует, третья ипостась Божества. А потом Он приготовляет место для нас, и потом таким образом происходит благовестие, евангелизация. Он привлекает к себе не здесь, на земле, Он привлекает к себе там, будучи в небесной славе, чтобы мы здесь не искали места, где Он, Иисус, где Он находится, а чтобы мы направляли свои молитвы туда, в небесное присутствие.
2: Ну, вот вопрос нам задают, видимо, это вот как раз к теме о сошествии Духа Святого после вознесения Иисуса Христа. Мораль – это то же самое, что и духовность. Вот как мы, ну, насколько я понимаю вопрос, да, как мы чувствуем вот присутствие Духа Святого на земле после вознесения Иисуса Христа? Это проявляется как наша совесть, как наша мораль, или это как-то по-другому проявляется?
1: Древо познается по плоду. Плоды Духа, они как раз говорят о том, есть в нас духовное или нет нас духовного. А плоды Духа, они описаны. Мораль же есть как бы представление общественное и условное. Понимаете, есть определенные принципы Царства Божия, а есть множество моральных принципов здесь на земле. Причем земное благочестие, оно очень различно. У одних народов одно благочестиво, у других другое благочестиво.
3: Но погодите, я думала, что этот вопрос относится к новостям, которые мы читали, о том, что создатели искусственного интеллекта, модели Клауд, провели встречи с представителями разных религий, чтобы найти этические принципы, потому что им было сложно научить искусственный интеллект объяснить ему, что такое мораль. Как будто бы мораль не может существовать без духовности. Если народ бездуховный, у него не будет и морали.
1: Но дело в том, что мораль может существовать и без духовности.
3: На чем она тогда будет строиться?
1: На общественном мнении.
2: На уголовном кодексе.
1: Ну, уголовный кодекс здесь скорее закон. Мораль – это то, что в некотором смысле выше закона. И то, что порой не поддается описанию закона.
2: Ну, если это влечет осуждение общества, да, то человек ведет себя морально. Если вдруг общество перестает это осуждать, человек начинает вести себя совершенно по-другому. Если раньше обществом осуждалась связь до брака, да, и люди старались и их отношения были только в браке, близкие, то сейчас это не осуждается, ну и нормально. И некоторые живут себе спокойно, без проблем. Вот где,
1: и другое ненаказуемо уголовным правом.
2: Да, но Писание говорит, что это грех, это блуд, что только в браке возможны подобные отношения. И это как и тогда было, так и сейчас остается. Но мораль могла поменяться у людей вот именно из-за влияния общественного мнения.
1: Все так. Мораль – понятие условное. А вот Дух Божий – это понятие конкретное, постоянное, о котором Христос говорит: «Разве не знаете, какого вы духа?» Собственно, вот мы сегодня в Духе Святом и живем, принося плод Богу. Ну, давайте, читайте послание к Галатам, да, это, ну, нам сейчас, я думаю, не обязательно, а вот для тех, кто задает вопрос, можно. Смотрите, есть определенное догматическое и духовное значение Вознесения, о котором говорят апостолы. А апостол Павел говорит о Христе как о первосвященнике, который вошел в самое небо, чтобы предстать за нас пред лицом Небесного Отца. То есть Вознесение – это венец жертвы крестной, это венец искупления. Вот это не просто жертва, которая принесена, которую раньше приносились, это самая полная и окончательная жертва, которая предстала перед Христом, вот Христос, вознесясь, как раз и представил себя этой жертвой. И он же представил себя и первосвященником, ходатаем за нас. То есть там, в небесном святилище, он за нас ходатайствует.
2: Ну, чтобы это понимать, надо понимать, кто такой был первосвященник в израильском народе. Может быть, не все, кто нас слушает,
1: знают. Самый главный священник, тот, который имел право ходатайствовать перед Богом за весь народ. А по древней традиции или закону это осуществлялось раз в год. Ну и вообще, в принципе, на нем была большая ответственность. Очень часто такие люди, они становились пророками. Бог с ними говорил.
2: Ну и жертву приносил первосвященник, но это была жертва животного.
1: Да, вот смотрите, первосвященническая жертва – это как раз тоже прообраз жертвы Христовой, которая раз в год приносилась во святое святых. Там перед Богом он заходил с иссопом, омоченным кровью, для того, чтобы покропить на крышку ковчега и таким образом молиться о прощении грехов всего народа, раскаянных и нераскаянных. А, собственно, о Христе тоже говорится, что Он со Своею кровью вошел в небесное святилище. Потому что земная скиния или земной храм, они были только прообразами небесного. Христос входит в самый настоящий храм. Не в тот, который
2: входит один раз, а не каждый год. Входит один раз и навсегда, потому что со своей кровью.
1: Потому что однажды его жертва была принесена, и она считается достаточной.
2: Еще на один музыкальный прервемся момент, а потом вернемся.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Мы уже заканчиваем с 8 до 9 по субботам совместно с радио «Чистая волна FM», студия «Пилигрим» с вами. Напоминаем, чтобы вы скачивали наше приложение, устанавливали и были с нами 24/7, слушали слово, назидание, хорошие христианские песни. Мы продолжаем нашу тему «Вознесение Христова и его духовное значение» в студии Юрий, Елена Кривонос и Аля Ануфриева.
1: Да, друзья, но мы говорим о догматике или об учении, что для нас значит и что нам дает Вознесение Христово. Но кроме того вышесказанного сегодня, нужно еще сказать, что Господь сегодня присутствует с нами незримо и невидимо благодаря Духу Святому. Он в служении, Он в дарах, Он в проявлениях. Он присутствует незримо везде, собственно, на всяком месте. То есть присутствие Христова стало на самом деле во всей полноте божественным. И для церкви, можно сказать так, сегодня есть нескончаемая Пятидесятница. Каждый человек, который приходит к Богу, может также быть наполненным Духом Божиим. И опять все это благодаря тому, что Христос сегодня на небесах. Он крестит Духом Святым, Он крестящий Духом Святым и огнем, как написано. Кроме того, Христос своим вознесением показывает то место, где будем и мы. Ведь Он говорит, что «Я возьму вас туда, где буду Сам». И Он так и подчеркивает апостолам, что каждый из них сядет на престоле славы и будет судить. 12 колен Израилевых будут судить живущих на земле. То есть вот оно, вознесенное место, место человека, который пред лицом Господа может давать определение, что верно, что неверно, что истинно, что не истинно.
2: Но мы не из 12 колен Израилевых, поэтому нам не светит судить народы.
1: Нет, почему? Церковь названа.
0: А ты бы хотела, да?
1: Первенство. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что в определенном смысле, да, вот такая прерогатива судьи будет, собственно, дана каждому. В том смысле, что мы будем иметь настоящую, справедливую, полноценную и, как это сказать, непредвзятую способность иметь оценку всего. Кроме того, быть непричастными к греху, то есть уже иметь жизнь безгрешную, без всякого вот влияния человеческой плоти. Поэтому, ну да, не только 12 колен Израилевых, это для апостолов, это им было понятно. А судить будем мир, это тоже было сказано ученикам. Так что
0: мы в церкви, церкви Христовой.
1: Церковь Христова.
0: Невеста Христа. Да.
1: Духовный, как написано, судит обо всем.
2: А можно вернуться к теме унижений на минуточку? У меня вопрос. Во-первых, когда мы затрагивали эту тему полчаса назад, по-моему, мы пришли к выводу о том, что человек должен быть унижен, который хочет возвыситься, но при этом мы не обсудили, каким именно образом это должно происходить, потому что иногда такое происходит, что человек чувствует себя униженным, но вот мы унижаемся подобно Христу, но возвышение, какое было у Христа или подобное ему, мы не переживаем, то есть человек находится в состоянии этой униженности и не испытывает состояние вот этого вот вознесения, ну, подобие его.
1: Вот смотрите, наверное, здесь нужно использовать два разных термина. Унижение и уничижение. Да? Наверное, так будет понятнее. Смотрите, человек, который испытывает определенное унижение со стороны и чувствует себя униженным, вот таким оскорбленным, огорченным, ведь это может быть человек Совершенно, да, совершенно не находящийся в состоянии унижения. А он просто оскорбился, он просто унизился, но в нем говорит его гордость. Это не есть уничижение, которое должны пройти мы. Ведь уничижение Господне – это уничижение добровольное.
0: И ради чего-то.
1: В котором есть…
0: Не просто так.
1: Ради послушания Отцу.
0: Да.
1: В котором есть… прощение, угу. Прощение унижающим, уничижающим. Он продолжает любить тех, кто его пытается унизить. Угу. И таким образом проходит путь уничижения, добровольного уничижения. Это не значит, что вот было у меня в жизни все хорошо, потом стало все плохо. Скатился я, да нельзя. Значит, вот я у Бога особенный человек.
2: Вот возникает нет. такое ощущение, как нет, будто это
1: не
2: есть
1: возникает. Цель. Мы попадаем в проблемы благодаря глупости своей или обстоятельств, или чего-то злого замысла.
0: Но иногда просто это, какое-то испытание, которое
1: Но это не пройти. Значит, что идем путем Христовым. Путь Христов добровольный. И он начинается с настоящего покаяния, когда человек осознает свою греховность, и вот в этом показывает свое уничижение перед Богом. И тогда Бог его возносит. Вот здесь очень важный момент. Ведь когда мы возносим себя, мы что говорим? Вот, Господи, дела мои, посмотри на мои дела. Посмотри, какой я хороший. Но Бог не приемлет этого. Но, с другой стороны, если я смиряю себя, если я позволяю Духу Божьему работать в моей жизни, если я гордость свою от себя убираю, то Он, видящий мои дела, возвышает меня, как в открытии.

0: наше послушание Ему, Его любовь в нашей жизни и то, как эта любовь через нас проявляется к ближнему нашему. Вот он путь от уничижения к славе. Вот он такой, он оттуда. Чем больше уничижения, тем больше слава, тем скорее, наверное, будет произойдет вознесение. В определенном смысле человек должен где-то для себя понять, что вот он уже на дне. Причем неважно, богатый он, бедный, знатный там, или еще какой-то. Не обязательно ему становиться бомжом или потерять все. Он просто должен вдруг для себя уяснить, что без Бога ничто. Вот Бога, Бога нет, я ничто без Него. Кто бы я мог быть без тебя? И когда человек это понимает, вот отсюда начинается его восхождение.
1: Но и это как звучит как обетование, что смиренным Бог дает благодать, Он это обещает. Время наше подходит к концу, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши вопросы, за финансовую помощь. Мы также благодарны вам. Пусть Бог благословит вас. Желаю вам хорошего дня. Подписывайтесь, ставьте лайки, скачивайте приложение, и будем вместе возрастать, идти за Господом в небеса.
2: Всем хорошего дня!

Псалом 21. Боже мой, для чего ты оставил меня? Сокрушенный мой вопль так далек от спасения. Вопию темной ночью, томлюсь среди дня, и не стало душе моей успокоения. Но ты, святый, живешь среди вечной хвалы, на тебя уповали отцов поколенья. Я же червь, чьи размеры ничтожно малы, в поношении у ближних всегда и в презренье. Все, кто видит, бронятся, скандалят со мной и кивают во след, словно стал я безроден. Говоря за спиной, ему Бог дал покой, пусть спасет его, если он небу угоден. Я по воле твоей появился на свет. От рождения вложил ты в меня упование. Скорбь близка, а помощника все еще нет. На тебя я оставлен в одни испытания. Словно стадо тельцов обступили меня, как вассанские, тучные, в гордом величии. Пасть раскрыли, как лев, среди знойного дня, тот, что жаждет и крови, и скорой добычи. Я пролился, как будто из трещин вода, и рассыпались кости мои во мгновенье, и растаяло сердце, как воск без следа, силу, как черепок, и сушили волненья. Прилип онемевший язык мой к гортани, приближается смерть, как голодная стая. И кости видны на поверженной длани, делят ризы мои, жребий шумом бросая. Господь всемогущий, яви свою силу, спаси, сохрани от цепей и острогов, избавь от меча и от мрака могилы, и от крепких рогов, что у единорогов, от льва сохрани, от клыков его пасти, от псов сбереги одинокую душу, от всякой болезни, нежданной напасти, в знойный день иссушающий тело и в стужу. Всем сердцем прославлю я имя Господня среди братьев моих в многолюдном собрании. О семя Иакова, пой же сегодня, Бог страждущим помощь дает в испытании и бедным дает за столом насыщение. Да восхвалят сердца имя Бога вовеки. Он владыка народов, дающий прощение и идущий на смерть не сомкнет свои веки. И потомство мое перед ним долговечно и расскажет о Боге народам грядущим. Потому я в молитве с хвалою сердечной возвещаю о нем, о Творце вездесущем.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечает.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис.

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: «Распространите Его Слово! Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Римлянам 10:13-15. Система «Печать по требованию Print on Demand», сокращенно POD, это высокоскоростная система цифровой печати, которая распечатывает переведенное Божие Слово быстро и буквально по необходимости. Недавно подобная система была установлена для нашего партнера по служению в Мьянме. И, как оказалось, очень кстати. Вот выдержка из сообщения, полученного от нашей команды, которая установила POD и обучила печати группу переводчиков в Мьянме. Это потрясающе! Мы только на 7-м дне обучения, а команда уже как настоящие профессионалы. Слева от меня Мэри сгибает обложки книг, подготавливая их к переплету. Рядом с ней Дай Цзэ обрезает книги на резаке. Сан Гу работает на склейке, а рядом с ним Рэйчел подготавливает титульные листы. Айзик, работая на компьютере, запускает задания для печати одного за другим. И принтеры поглощают чистые листы бумаги без устали. Почему они так увлечены этим процессом? Потому что переводчики приближаются к завершению перевода Нового Завета на 9 местных языков. И команда хочет быть готовой к тому, чтобы напечатать и передать эти переводы Писания в руки людей из этих народов. Примерно 81 группа языков в Мьянме до сих пор не имеет полного перевода Библии. Обучение национальных переводчиков Библии и групп POD вместе с предоставлением оборудования и технологий имеет для нас важное значение и помогает нам достигнуть главной цели, чтобы Библия была переведена на все языки мира. Молитва. Благодарю Тебя, Господь Иисус, за систему POD, которую Ты дал для того, чтобы переведенное Писание тут же передавалось тем, кто ждет его. Пожалуйста, дай мне не принимать как должное мой легкий доступ к Твоему Слову и покажи мне, как распространить Твое Слово в моем сообществе, чтобы они также могли призывать Твое имя. Аминь. Некоторые имена и названия местностей изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Швеция. Благодаря Астрид Лингрен мы знакомы с рационом питания главного шведского мужчины Карлсона. Однако шведская кухня – это не только плюшки и варенье. Скандинавские угощения сытные и простые, без обилия пряностей и разносолов. Шведы готовят только из свежих продуктов и борются за сохранение естественного вкуса блюд. Северные шведы отдают предпочтение блюдам из оленины и лесной дичи, которые вошли в их меню благодаря кухне саамов, коренных обитателей страны. На юге основными продуктами являются овощи, фрукты и домашняя птица. Долгое время население королевства было преимущественно сельским, которое довольствовалось малым и отдавало предпочтение простой и натуральной еде. В этих блюдах минимум специй, только соль, перец и сахар. Пищу готовят из мяса лесной дичи, свинины, домашней птицы, морской и речной рыбы. Чтобы еда была калорийной, в нее часто добавляют масло, шпик и сливки. Эта скандинавская страна подарила мировой культуре питания не только интересные блюда, но и способ организации застолья, ведь понятие «шведский стол» знакомо каждому. Такая традиция сложилась благодаря основным способам хранения продуктов в Швеции. Ее жители в больших количествах запасали впрок копченое соленое мясо и рыбу, мариновали ягоды и грибы. Из них можно было быстро приготовить много вкусных блюд, которые выставляли на длинные столы в больших мисках. Мясо, рыбу, хлеб и пироги подавали целиком. Каждый гость, подходя к столу, сам отрезал себе кусок и наполнял свою тарелку понравившимися кушаньями с таким расчетом, чтобы все съесть без остатка. Среди богатого рыбного царства Швеции селедку можно признать королевой. Ее готовят разными способами. Коптят, маринуют, солят, жарят. Есть в Швеции квашеная сельдь, которая называется сюрстреминг. Это национальное блюдо отличается таким специфическим запахом и вкусом, что вошло в список самых неприятных блюд мировой кухни. Оно появилось в 16 веке, когда из-за военных действий были истощены запасы соли, которая в то время отличалась редкостью и дороговизной, поэтому при засолке сельди пришлось на ней экономить. Технология консервирования была нарушена, и рыба начала бродить. Но в голодное время выбирать не приходилось, и такую селедку решили не выбрасывать и попробовали. К удивлению шведов, забродившая рыба с кисловатым привкусом многим понравилась. С тех пор это блюдо стало популярным на севере Швеции. Среди первых блюд национальной кухни Швеции особенно выделяется суп из пива. Хмельной напиток используется в качестве бульона, в который добавляют молоко, муку, сахар и яйца. Изначально это блюдо готовили для моряков, чтобы они могли быстро согреться в холодную погоду. Самый распространенный напиток в Швеции – кофе. Королевство является чемпионом по его употреблению. Местные сорта кофе недостаточно крепкие. Шведы всегда употребляют напиток с миндалем и марципаном. Осень – традиционное время свадеб в славянской культуре. В Скандинавии же это время начала планирования и подготовки к весенней свадьбе. Май смело можно назвать самым свадебным месяцем в Швеции. Наконец-то холода отступают, появляется первая нежная зелень. Все это – прекрасная декорация для романтической церемонии. К алтарю невесту не ведет отец, как это принято во многих странах. Влияние оказывает равноправие полов. Никто не выдает невесту замуж и тем более не отдает ее мужу. К алтарю пара идет вместе. В Швеции нет традиции устраивать пышные свадьбы. Часто это обычная вечеринка для жениха и невесты. Просто и элегантно. Принимая приглашение на свадьбу, каждый понимает, что будет оплачивать свою еду. Молодожены не ждут подарков, гости просто приходят поздравлять новобрачных. В течение праздничного ужина произносятся речи и пожелания. В Швеции существует необычная традиция. Женщина получает не два, а три кольца от своего мужчины. Первое – на помолвку, второе – свадебное и третье – когда забеременеет. Свадьба в Швеции никак не повод выделиться. Самое главное – сделать праздник не хуже, чем у других. Христианство в Швеции является религией большинства жителей страны. Около 94% относятся к евангелической лютеранской церкви, статус которой государственный. На момент рождения человека приписывают к государственной церкви, правда, он впоследствии имеет право из нее выйти. Также в Швеции большое количество относят себя к католической или православной церкви. В последние годы увеличивается численность мусульман, в основном это мигранты из Ближнего Востока. Вот такова родина самого известного в России мужчины Карлсона и отважной девочки Пеппи Длинный Чулок.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, почему одному может дозволяться то, что другому запрещается. В этом загадочном Бермудском треугольнике между Богом, мною и моим ближним многие пропали без вести, так и не раскрыв тайны. Почему одна и та же истина дает удивительные результаты в жизни одного человека и совершенно оказывается непрактичной в жизни другого? А дело оказывается в том, что даже положительный пример опасен в духовном подвязании, поскольку увлекает последователей за человеком, а не за Богом. Духовное развитие возможно только при моих непосредственных взаимоотношениях с Духом Святым. Но мы все дети коллективизма, мы коммуна, как же нам жить в одиночку? Почему одному можно, а другому нельзя? Я много лет, сознаюсь, не понимал этих особенностей духовной практики. В коллективе требования для всех одинаковые. Иначе, нарушая общие установки, я сразу же создаю прецедент. Но приближаясь к Богу, я обнаруживаю, что у Него каждому свои отдельные требования. Как же так? Неужели такое возможно? Неужели Бог лицеприятен, что ли? Неужели Он может благословлять человека грешного, а меня, праведного, наказывать, когда мы вместе делаем одно общее дело? Поверьте, я знаю, о чем говорю. Этих узлов не развязать никогда, если не принять того факта, что только Бог имеет доступ к тайникам каждой отдельной души и знает весь процесс. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом или Господином стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Мы читаем послание к римлянам в 14 главе. Посвятите время для размышления над этими непростыми истинами в течение этого дня. Храни вас Бог. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня —

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 мая, и наша тема сегодня – нецивилизованные. Во втором послании к Тимофею 3:3 апостол Павел пророчествует, каким будет общество в конце времен. В этом стихе в синодальном переводе Библии сказано: «Люди будут жестоки». Слово «жестоки» – перевод греческого слова «анеморос». «Анеморос» означает «добрый», «мягкий», но частичка «а» меняет смысл на противоположный. Вместо того, чтобы быть добрыми, мягкими, люди становятся жестокими. Они утрачивают признаки цивилизованности. Я описываю это слово во втором томе «Драгоценных истин». Оно означает быть диким, злым, нецивилизованным, яростным, свирепым, жестоким. Посмотрите на нашу планету, и вы увидите, что мы действительно перестали быть цивилизованными людьми. Вокруг варварство, женщины делают аборты, повсюду войны. Люди беспощадны друг к другу. И Святой Дух пророчествовал, что это будет знаком того, что мы живем в последние времена. Разве не так? Подумайте об этом сегодня.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 мая. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину. Послание к римлянам, 2 глава, 10 стих. Каждый человек стремится в жизни достичь великих вещей. Люди хотят удостоиться славы, почета. Было бы неверно считать, что кто-то не имеет такого стремления. Каждый человек в какой-то мере стремится достичь причитающейся ему славы и почета. Дети делают все, чтобы родители аплодировали им. Зрелые люди ожидают того же от государства или общества. Старики – от детей или внуков. Божье Слово открывает нам секрет этого явления. Написано, что славу и честь получат люди, делающие добро. В каком бы возрасте мы ни были, ключ к получению славы и чести тот же – делать добро. Часто, делая какие-то вещи в отместку друг другу, пытаемся чего-то достичь, но так и не достигаем. Написано: «Слава и честь и мир всякому, делающему доброе». Творите добро и дома, и вне дома, и на рабочем месте, словом везде. Всегда помните притчу о добром самаритянине и будьте сострадательны. Стремитесь быть хорошими, стремитесь быть похожими на Иисуса, а Он был добр к людям. Да благословит вас Господь. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Сквозь борьбу непонимания, сквозь тоску и сквозь печаль, сквозь разлуку и страдания, сохрани себя. Будет много в жизни правил, разрушающих тебя. Не иди с толпою в пропасть, не давай себя сломать.

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 мая. Будьте кратки и точны. Не переживайте и не тревожьтесь ни о чем, но в любой ситуации, в молитве и прошении с благодарностью, открывайте перед Богом свои нужды. Послание к Филиппийцам 4:6. Расширенный перевод Библии. Я вспоминаю один эпизод из истории моих взаимоотношений с Богом, когда Он показал мне, что я должна стараться использовать поменьше слов, прося Его о чем-то. У меня была плохая привычка. Я была очень многословна в своих молитвах. Слова лились из меня потоком, потому что я считала, что короткие молитвы не угодны Богу. В длинных молитвах нет ничего плохого, если они искренни и действительно необходимы. Когда Бог велел мне использовать в молитвах как можно меньше слов, Он хотел, чтобы я научилась кратко и точно формулировать то, о чем прошу Его. Мне нужно было доверить свою проблему Богу, а потом двигаться в молитве дальше. Я начала это делать и была удивлена той силе, которая появилась в моей молитвенной жизни. До сих пор, когда я молюсь подобным образом, я гораздо отчетливее ощущаю силу и присутствие Святого Духа, чем когда я бываю многословной. Я поняла, что самыми действенными молитвами порой являются самые короткие, к примеру, «Спасибо, Господь». «Боже, мне нужна Твоя мудрость». «Дай мне силу идти дальше, Господь». Или «Я люблю Тебя, Иисус». Возможно, наибольшей силой обладает призыв «Помоги мне». Как видите, всего несколько слов могут открыть нам доступ к небесам, чтобы мы могли попросить Господа вмешаться и помочь нам. Эффективность молитв зависит не от их длительности, а от искренности и веры, которые мы вкладываем в них. Божье слово на сегодня. Качество всегда важнее количества, даже в молитве. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: подкасте «Христианского мира».
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, вопрос нам прислали. Как Бог, Отец, оставил Сына на кресте, когда они одна личность?
1: Вот этот вопрос касается очень глубокой теологической истины. Он связан с пониманием Троицы, то есть триединства Бога. И триединство, Божие триединство или Троица – это одна из очень больших тайн, которые мы видим в Священном Писании. Это один из вопросов, в котором мы подходим к границам того, что возможно нам понимать. Мы уже неоднократно говорили о том, что наше знание ограничено. То есть мы всегда увеличиваем объем знания, я имею в виду человечество в целом, постоянно объем знания растет. Но чем больше мы увеличиваем объем знаний, тем больше становятся границы неизвестного. То есть мы все равно сталкиваемся с теми вещами, которые лежат за пределами того, что нам известно. И вот Божественная Троица – это один из таких элементов. Очень важный элемент вообще во всем богословском понимании жизни, понимании спасения, понимании смысла того, откуда мы произошли и куда мы движемся. Троица, она позволяет, или Божие триединство, она позволяет достигать удивительного явления. Она позволяет иметь единство в многообразии. Мы знаем, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, исходя из всего того, что мы читаем в Писании, что они имеют ту же природу, но это три разных личности. Нам, конечно, трудно понять, что же это означает на практике. Почему нам трудно понять? Потому что мы имеем дело с явлением, которое намного выше всего того, что нам известно. Вот все то, что нам известно, мы же мыслим только аналогически, то есть мы можем мыслить по аналогии, мы можем, видя что-то, сравнивая с этим и оценивать что-то иное, исходя из того, что мы уже знаем. А вот говоря о Боге, то Бог настолько выше нас, что у нас не хватает здесь аналогии, не хватает каких-то факторов, каких-то ресурсов, вот, истин, в сравнении с которыми мы могли бы представить, кто такой Бог и какова его природа. Это является одной из причин, почему триединство Бога не объяснено детально в Писании. Причина этого в том и заключается. Это намного выше наших возможностей понимать. Поэтому, когда мы говорим о Божьем триединстве, мы говорим о взаимоотношении Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Один из известных факторов, это, который стал предметом споров, кстати, между Восточной и Западной Церковью, это каким образом был послан Святым Дух, Святой Дух. Он исходит от Отца только или же от Отца и Сына? Вот это одна из деталей, которая вот такая тонкость взаимоотношений. Теперь же, когда мы говорим о том, что происходит на Голгофском кресте, когда Бог Сын, Он стал человеком, Он был вторым лицом и остается вторым лицом, второй личностью Божества. И вот теперь эта вторая личность Божества, Он спускается на землю, и Он становится человеком, и Он добровольно оставляет всю свою славу, все права, Он отказывается от своих прав как Бог, как полноценный Бог, как Бог-Сын, как вторая личность Божества. Хотя Он остается им, и Он становится человеком. Вот это чудо не меньше, чем то, что Бог отвернулся от своего Сына, когда Сын висел на кресте. То есть вот уже сам факт Бога воплощения – это сверхчудо. Каким образом безграничный Бог мог вместиться в человеческое тело, принять ограничение пространства и времени, и материи, это уже само по себе не вмещается в человеческий разум. И я думаю, что именно это объясняет то, что произошло на кресте. То есть, когда Иисус становится, когда Божий Сын становится Бога-человеком, то вот тогда Он функционирует на земле как человек, как совершенный человек, как человек, который не согрешил никогда, как человек, который никогда не нарушил волю Отца своего. Но Он прожил всю свою жизнь полноценно как человек, от младенчества до зрелого возраста. Более того, на Голгофском кресте он как человек берет на себе грех мира. И он как человек испытывает на себе все излияние божественного гнева, справедливо изливающееся на этот грех. Божий гнев, поругание, посрамление. И в этот момент Бог отворачивает от него лицо свое, как от человека. Мы знаем, что на протяжении всех дней жизни Иисуса Христа у него была постоянная связь. Он стал человеком, и он вошел в режим постоянной взаимосвязи с Отцом. Он был полностью послушен Отцу на каждое мгновение своей жизни. Более того, он постоянно связывался с Отцом, потому что Отец был единственным источником надежды, источником гарантии, источником вот той цели, которой движим был Сын, живя здесь на земле, как человек, как Бога-человек. И вот в момент, когда Божий Сын принимает на себя грехи мира, и когда изливается на него Божий гнев, Бог отворачивается от него, как от человека. Конечно, мы не можем понять всей тонкости взаимоотношений Божественной Троицы, но вот это, пожалуй, одна сторона, с которой мы можем посмотреть на этот вопрос для того, чтобы хотя бы немножечко приблизиться к пониманию.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Слава Богу.
1: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

тел от земли. Дай силы для них, чтоб на землю они, как ты, с любовью пришли. Отражали отца, были светом для всех и не забывали смотреть.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Молодой человек был в гостях у своей пожилой тети, и когда уходил домой, пошел дождь. В углу комнаты стоял зонтик, и молодой человек хотел взять его, чтобы укрыться от дождя, но тетя запротестовала. «Нет-нет, не трогай этот зонтик. Он у меня стоит 23 года и еще ни разу не был под дождем, и я не хочу, чтобы он намок». Не напоминает ли вам этот случай людей, которые зарывают свои таланты и не пользуются ими для славы Божией? Нужно полагать, что зонтик за многие годы превратился в негодную вещь. Так и способности человека, остающиеся без употребления, пропадают даром, не принося пользы. Вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

0: Коллекция на радио Пилигрим.
1: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Тема сегодня – Вознесение Христова и его духовное значение. С нами Юрий Анатольевич, наш богослов. Он нам много

0: венчает начало, как каждый человек, который выходит на ристалище или на беговую дорожку, должен дойти до финиша. И вот финиш-то как раз говорит о том, насколько он удачно или неудачно, победно или непобедно прошел свой жизненный путь, ну или спортивный путь. А здесь, если говорить о Христе, то Вознесение, оно как раз демонстрирует, насколько велика Христова победа, насколько путь жизненный его оказался состоявшимся и спасительным для нас. Христос, как сказано, первенец из умерших. Мы идем по следам Его. Вот Ему принадлежит первенство во всем. Так тоже говорит Священное Писание. И в Вознесении Он тоже первенец. Он первый, кто пересек эту черту, поднявшись на небо в глазах учеников. И когда Он поднимается на небеса, ангелы предстают перед учениками и говорят: «Что вы смотрите?» Они долго стояли и смотрели, потому что вот Он вознесся, он отдал им последние указания, поднялся на облаках и скрылся из их вида. И они стояли долго, наверное, не один час. Ученики смотрели в небо, потому что, ждали что-то оттуда. Они чувствовали эту неразрывную связь. И вот где он? Где он? Что будет дальше? И тут спускаются два ангела и говорят: что вы стоите, смотрите? Да? То есть давайте, идите, занимайтесь тем, что он вам сказал. А сей Иисус, который вознесся от вас, он придет таким же образом. И для них это явилось сигналом. Они вспомнили сразу слова Христа о втором пришествии, которая будет и состоится, что Христос сойдет также с небес на землю, и Его пришествие будет очевидно. То есть они не пропустят. Им не обязательно стоять вот здесь, на Сионе, смотреть туда наверх, чтобы не прозевать Его второе пришествие. Идите, занимайтесь своими делами, выполняйте порученное вам, вы не пропустите.
1: То есть придет таким же образом, это не значит, что будет вот так же спускаться красиво с неба, а придет таким же образом внезапно. Вот так же внезапно раз, и вот он явился. Ну, это имеется в виду? Ведь можно, как молния сверкнет.
0: Можно и так рассуждать. Но как молния сверкнет, здесь вопросы и внезапности, и очевидности. Молния сверкает вверху, молния разрезает всю небесную твердь, да? Угу. И мы видим ее издалека. То есть вот когда ты видишь молнию, ты видишь, где она начинается, видишь, где она заканчивается. Иногда это через все небо. И вот Христос говорит о том, что Его второе пришествие будет масштабным. Угу. Внезапным, да, и масштабным точно так же. Но оно будет сверху, вот оно будет оттуда. И если ученики провожали возносящегося Христа, и их было там, может быть, сотня учеников, а возвратиться он увидят все народы.
1: То есть не так же, как в первый раз, не родится какой-то ребенок на земле?
0: Конечно.
1: Ну, нет, знаете, конечно, многие люди верят в подобное.
2: Что ребенок будет еще один Христос?
1: Ну да, второе пришествие. Некоторые так вот. Потому и Христос и предупреждал, и говорил: если будут говорить вот там Христос или вот здесь, не верьте,
0: Христос,
1: кто-то себя будет называть
0: Христом. Христос говорит, что это антихристы.
1: Да.
0: И вот здесь нам надо четко понимать, что иного не будет пришествия, как только явление его очевидного масштаба и окончательного. Так что, друзья, никто не прозевает.
2: Так у меня два вопроса.
0: Сейчас, секунду. И вот Вознесение, оно как раз играет некую центральную роль. Угу. То есть оно становится между вот рождением Иисуса Христа и Его вторым пришествием. Вознесение Господне. И то, что Христос возносится, уходит с земли, уходит совершенно спокойно, уходит без помех. Нет никаких вокруг преград, нет никакого ореола таинственности, знаете, как бы никто нигде не прячется. Они стоят на вершине горы. Сегодня, кстати, с того места, откуда возносился Христос, как считается, как раз открывается вид на Храмовую гору. Вот этот удивительный вид, который на

0: многих открытках. И вот там они стояли и смотрели. Никто не мешал, никто не пытался их схватить. Это было победное отправление к престолу Небесного Отца. Ни дьявол, ни его слуги, никакие люди не могли этому помешать никаким образом. Это тоже знаковое событие. Вопрос?
1: Давай.
2: Так, первый вопрос. Вы сказали, что Христос был первым, кто вознесся, но был уже еще пророк Илья, который улетел на небо на огненной колеснице.
1: И Енох был, который ходил с Богом, кстати, и не стало его.
0: И про Моисея тоже говорят, что тело его не найдено, а раз он являлся Христу вместе как раз с Ильей, то это говорит о том, что и Моисея Бог вознес. Хоть он и умер в пустыне, но тела его нет. Значит, забрал Господь его тело, и воскрес Моисей в Царстве Небесном уже. А вот здесь очень такой важный момент. Христос все равно первенец. У него все равно первенство. И Енох, и Илья, и Моисей, они лишь последователи Христа. И вот это удивительно. Божественная история, она начинается со Христа. И им заканчивается. Несмотря на то, что по, скажем, человеческому времяисчислению, ну и Моисей, и Илья, и Енох тем более, они жили гораздо раньше Иисуса Христа.
1: Ну и потом они же не увидели смерти. Они...
0: Ну, Моисей, можно сказать, увидел. Но здесь очень важный момент, смотрите. Христос, тот, с кого начинается вся Вселенная. Бог вводит его... вводит первородного во Вселенную, и говорит, да поклонятся ему все ангелы небесные. То есть здесь есть божественное откровение своему творению. Со Христа все начинается. А потом Агнец, предназначенный прежде заклания мира. Все о Христе сказанное ранее, да, Богом определено и осуществляется в нужное время. И потому он первенец.
1: Он первенец из умерших.
0: Он первенец из умерших. Он первенец из воскресших. Воскресших, чтобы уже не умирать, как Лазарь, например. Да. И Енох, и Моисей, и Илья, они лишь, еще раз подчеркну, последователи. Их воскресение возможно только потому, что Христос воскрес. И то, что они в свое время предстали пред Богом, ну, гораздо раньше, на сотни тысяч лет, говорит о том, что божественный план о спасении мира был задуман заранее, осуществляем был и осуществился в нужное по человеческому летоисчислению время, но он является ключевым, он является центральным, а потому он является главным и первым, если можно так сказать. Бог, ну, если так можно выразиться, в кредит самому себе спасает Илью, спасает Моисея, спасает Еноха и многих других праведников. Но все это было бы невозможно без Иисуса Христа. Так что здесь нам нужно понимать, божественные планы осуществятся. Они задуманы, замыслены задолго до того, как совершились. А потому в каком порядке замыслены, в таком и первенство. Вот здесь важно это понимать. Следующий вопрос.
2: А как должен выглядеть антихрист?
0: Вы знаете, наверное, вопрос, который волнует многих. По этому поводу есть и художественные экранизации, и написанные книги, и кого только антихристом не кличут. Но действительно, антихристов много, как говорит Священное Писание. Антихристов много. То есть тех, кто противится Христу, кто выставляет себя противником Богу или самому Христу, вот здесь очень важно, он и является антихристом. А другое дело, какая фигура из вот этих людей станет центральной, вот мы не знаем.
2: А она будет центральной?
0: Возможно, что, знаете, ведь тайна беззакония, она осуществляется по намерению темных сил, да, и каждый раз, когда дьявол в очередной раз, вот враг душ человеческих, планирует некое наступление на Божие царство, он использует каких-то людей. Кто из них станет вот этой центральной фигурой, для лукавого не имеет никакого значения. На ком выгорит, что называется. То есть это могли быть в свое время лидеры политические, какие-то, может быть, духовные, антидуховные лидеры, да, это могли быть лидеры, ну, или, скажем так, очень известные, популярные люди. Ставка делается на многих, я так понимаю. А какой из них уже станет вот этой центральной фигурой, я думаю, кому Бог допустит быть. Вот, знаете, тайна беззакония для Бога-то не тайна, она для Него открыта. А на ком Бог совершит свой суд или кому позволит, да, стать этим инструментом суда божественного, мы не знаем, Бог знает, ему известно.
2: То есть теоретически любой человек может стать антихристом?
0: Теоретически любой человек может стать, да, ведь дух антихриста, антихрист не сам по себе, вот такой человек уникальный, рожденный и так далее. Это определенный дух. Дух, который может явить себя в том или ином человеке. И в духе антихриста могут ходить многие люди.
1: То есть, как Иуда был апостол, но потом вошел в него сатана.
0: Вошел в него, да.
1: И уже он все...
0: Можно назвать в определенном смысле и Иуду антихристом. Потому что, да, вот он позволил сатане войти в себя, владеть им, антихристом, в некотором смысле можно было назвать Пилата, угу, и первосвященника Каиафу, ведь они тоже были противниками Христа, и они тоже действовали в духе антихриста, не в духе святом, безусловно.
2: Юрий Анатольевич, откуда тогда в культуре возникло представление об антихристе как о каком-то одном конкретном человеке, там, я не знаю, воплощение своего самого зла, который чуть ли не от союза сатаны с человеческой женщиной рожден. То есть вот такое вот в массовом представлении есть.
0: Ну, здесь люди пытаются найти аналогию. Они думают, что если он антихрист, то он будет как Христос, только наоборот. И если Христос рождается от Бога и земной женщины, то и антихрист рождается от сатаны и земной женщины. Это, по-моему, «Адвокат дьявола», да, фильм?
2: Возможно, этот фильм и повлиял.
0: Да, ну, довольно мерзкая картина, хотя актеры играют в нем потрясающе, конечно же. Но здесь...
1: Да нет у дьявола такой власти, я так понимаю.
0: Безусловно, да.
1: Просто создать...
0: Нету. Нет, я вообще думаю, что ангелам это не дано. Хоть и есть легенды про ангелов, допустим, в иудейской мифологии и в других мифологиях о том, что некие небесные люди спускались и имели связь с женщинами. Все это, я думаю, вымыслы. Не может человек или женщина забеременеть вот чем-то таким, какой-то такой подобной химерой, да, не происходит это, не получится это. Ангелы – существа без пола. Вот здесь Христос говорит, когда ему задают вопрос иудеи, ну, а как там люди, как там с браками, насчет браков? Он говорит, да нет, не выходят замуж, там не женятся на небесах, но пребывают как ангелы. То есть ангелы, если бы были способны к размножению, оплодотворению и прочему, ну, они бы, наверное, этим занимались. Ведь это функция, данная от Бога. А им это не дано. Дано земной материальной твари. Духовному миру это ни к чему. У него другие способы воспроизводства, если это можно так. Он сделан однажды и окончательно. А вот материя, она воспроизводит сама себя, и в этом ее свойство. Вот поэтому не думаю, дьявол, как один из падших ангелов, не способен к сему. Но мое мнение, хотя его придерживаются большинство современных богословов. А вот кто станет тем самым, той самой центральной личностью, я думаю, что это время покажет. Каждый из вот подобных антихристов, которые противники Христу, свою лепту вносит. Не будем уже упоминать тех, кого можно таким именем называть, но их достаточно. Но давайте все-таки переключимся на тему Вознесения Господня буквально сразу после песни.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
4: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему традиционному субботнему эфиру. И напоминаем, что студия «Пилигрим» ждет каждого в прямом эфире каждый день, кроме воскресенья, с 8 до 9 утра. Ну а по субботам совместно с радио «Чистая волна FM». Также скачивайте наше приложение, устанавливайте 24/7. Оно работает, несколько каналов и Библия онлайн, и музыкальный канал. Так что с радостью вас ждем. Ну а мы продолжаем. В студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Говорим про вознесение Христова и его духовное значение.
0: Да. Все, что делает Иисус, или все, что с ним происходило до, собственно, самого его вознесения и даже до второго пришествия, предсказано было пророками. И, например, пророк Захария, он прямо указывает место, с которого Господь начнет свой путь, вот такой победный путь, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Ну, это вот как раз это самое место, с которого возносился Христос, и с которого многие туристы сегодня смотрят на Храмовую гору. А есть такой общий призыв от пророка Исаии, который предвидел, что после этого события начнется новая эра. Он говорит, что «придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своими путями». То есть гора Господня, вот эта Елеонская гора, собственно, называется горой Господней. А есть определенные прообразы. Они как раз связаны вот с этими легендарными личностями, с Енохом, с Ильей, который вознесен был на огненной колеснице, ну и с Моисеем. А здесь интересно, что история о вознесении, она в истории израильского народа, когда народ израильский стал погибать от укусов змей. И тогда Моисей сделал по повелению Божьему медного змея, которого он прикрепил на шест, и этот шест поднял так, чтобы было видно всем израильтянам. Высоко довольно. То есть это высоко. Это не один, не два, не три метра. Это высоко. И израильтяне могли видеть и исцеляться от укусов змей. И так сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». То есть вот оно, вознесение предсказано, вознесение открыто перед нами, и вознесение для нас имеет большое с вами значение. Почему? Потому что у верующих по аналогии со Христом. И если мы со Христом умерли, если мы со Христом в крещении воскресли, совоскресли с Ним, то с Ним и царствовать будем посредством, как мы вступим в свое царство? Посредством вознесения. То есть вознесет Господь и своих. То есть вознесение, в вознесении есть некое прославление. Как говорится, да, в падении есть, вот в этом спускании вниз, да, определяется падение, некое такое униженное состояние, то в вознесении состояние возвышенное. Это вот нам как-то всем с детства понятно. То есть Христос сегодня находится в таком состоянии, возвышенном, в которое каждый из нас также приходит.
4: А нет ли в этом еще и какого-то прообраза для нас? И Писание ведь говорит, что унижающий себя возвышен будет. Христос смирил себя самого до смерти, и даже до смерти крестной, посему и Бог вознесет его. То есть некая закономерность, когда человек смиряется пред Богом, Бог возносит его, как смирился Христос и был вознесен. И теперь пред именем Иисуса, сказано, преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Работает ли это в нашей жизни, работает ли всегда и, или каким образом?
0: Но видите как, вознесение, вознесению рознь, да, здесь же какой важный элемент нам нужно понять. Христос не просто возносится. Чего бы Христу было возноситься, если Он и так вознесен, Он превознесенный, Он превознесенный прежде создания мира. А что уж там говорить о здесь земной жизни. И те люди, которые возносят себя, ну, скажем так, вот если для сравнения, ну, например, кто-то родился в знатной семье уже, наследовал какие-то определенные корни, или даже генетику. И вот он считает себя лучше других. Что в этом удивительного, да? Но Христос проходит путь свой земной до самого ада, до самого глубокого унижения. Он был унижен, он был оскорблен, он был, ну, если так можно выразиться, втоптан в грязь, да. Христос спускается в ад, как написано о нем, не просто так. Он спускается в ад и в глубины преисподней. Вот там тоже, кстати, идет такое любопытное учение о том, что Христос проповедовал грешникам, которые погибли во время потопа. Многие считают, что это шанс для них спастись. Может быть, я здесь не хочу ничего говорить, но вижу здесь одну очень важную деталь. В иудейской культуре, и в библейской культуре считалось, что люди, которые находятся в самой глубине ада, это как раз вот эти погибшие во время потопа. То есть самые адовые глубины – это для них. И вот Христос спускается туда, Он спускается в самые глубины ада, чтобы оттуда начать свой путь восхождения.
2: Почему они в самой глубине? Потому что они были самые грешные или потому что они были первые?
0: Возможно, их считали самыми грешными. Возможно, потому что они были самыми первые. Но они там, в самой глубине. И Христос идет туда, чтобы оттуда начать свой путь на небеса. Таким образом, Господь показывает, что Он, Господь, над всем. Все Ему подвластно. Нет никакого места на земле, которое, или под землей, или в небесах, которое не было бы подвластно Ему. Вот что значит вознесенный. Вознесенный – это одинаково восходящий вниз и вверх. Вот как древо, знаете, какое дерево выше, которое крепче, которого корни глубже. А дерево начинает свой рост с самого низа, вот если можно так сказать, оно оттуда растет. Но если древо такое условное, условный прообраз, то здесь, когда мы говорим о Христе, его путь, победный путь, он начинается из самых глубин ада. Он оттуда восходит, он там проповедует, никто ему не препятствует, он поднимается выше и выше. И, как говорит традиция, что за ним поднимаются и праведники – те, которые были на лоне Авраамовом, для того, чтобы обрести вечное блаженство уже в ожидании второго пришествия, когда окончательное прославление, опять же, во Христе наступит для всего живущего. Поэтому и для нас с вами Христов прообраз в том, что если хотим следовать Его путем, путем вознесения, не должны бояться унижения. Вознесение начинается с униженного состояния. Был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. То есть иногда люди считают, что для прославления надо подвиг какой-то совершить. Надо что-то сделать такое великое. Но нужно начать с малого, нужно с того начать, чтобы спуститься к простым. Помните, когда ко Христу подошел юноша и спросил его, что делать, чтобы иметь жизнь вечную? Христос ему сказал: следуй за мной, но прежде продай и раздай свое имение бедным. Стань сам, как вот эти бедные, и следуй за мной. Начни свой путь оттуда. Многие сподвижники, как раз христианские сподвижники, они, которые это поняли, так свой путь и начинали. Ну, возьмите там Франциска Ассизского, например, того же. Да, он католик, да, он где-то, может быть, отождествляется с определенным классом или кругом юродивых, так иногда выражаются. Но это человек, который решил, что ему нужно спуститься в самые низы общества, чтобы вот оттуда взыскать Христа.
2: Что он там нашел?
0: Нашел он, ну, по истории он нашел Христа. А кроме того, возник как раз орден, католически известный орден францисканцев. То есть тех людей, которые не приемлют земные богатства, земные условности, все вот эти вот величия, высоты и прочего, для того, чтобы служить самым простым и самым бедным. У францисканцев много больниц, которые как раз в которых принимают людей, которые не могут оплатить, например, свое лечение. Ну, вообще такой достаточно известный орден, занимающийся благотворительностью. Ну, и сам Франциск Ассизский, да, довольно такая ключевая фигура. То есть вот он в своем роде показал, пусть он даже средневековый человек, ну, пример всем нам. Сегодня, ну, я не знаю, всем ли нужно идти таким путем. Общество изменилось очень сильно. Но то, что вот эта идея, кто хочет быть вознесенным, должен стать униженным, она ведь проповедана самим Спасителем. Ведь он и говорит, кто из вас больше, будь всем слугою. И кто из вас называет себя старшим, будь всем рабом. Вот отсюда твой путь вознесения и следования за Христом. Не с твоей позиции там какого-то царя или господина, или вообще знатного человека, а с того места, где ты почувствуешь себя самым униженным, самым ничтожным и никчемным человеком. Вот оттуда начинается твой путь восхождения. А, собственно, мы все его проходим, когда раскаиваемся в своих грехах, когда признаем, что мы, наверное, самые последние грешники на земле. Может быть, это не так по факту, но это так по нашему внутреннему состоянию.
4: Прервемся еще на одно. Паузу. Новости, да?
0: Новости.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
4: Итак, если вы слушаете совместный эфир студии «Пилигрим» и радио «Чистая волна FM», значит, сегодня суббота. И снова с вами мы в студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Подключайтесь, если вы ВКонтакте или в Рутюбе, пишите ваши сообщения, пишите вопросы, пожелания. Все прочитаем, на все постараемся ответить. Но мы продолжаем нашу тему о Вознесении Господнем.
0: Да. Ну, смотрите, сам Христос говорит о себе, что он будет вознесен. И он говорит ученикам, что его служение не закончится крестными страданиями. Сын человеческий, говорит он, воссядет одесную силы Божией на престоле славы. А также в прощальной беседе с учениками он объясняет необходимость своего ухода. «Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вот как Христос о себе говорит: «Я пойду». А пойду, как бы очевидно, для вас пойду. И крестная смерть и страдания Христовы – это еще не окончание. Христос воскрес, Христос снова явился перед учениками, и Христос отправляется, опять же, перед ними на небеса для того, чтобы вместо Него пришел Дух Святой, что, собственно, и произошло на 10-й день, да, как мы говорим, после Его отшествия излился Дух Святой, и вот праздник Троицы или Пятидесятницы, который тоже один из великих христианских праздников, мы будем праздновать в ближайшее время, на 10-й день после Вознесение Господне. То есть это было одно из необходимых условий излияния Духа Святого, Его Вознесения.
4: В этом году будем праздновать 31 мая. День Пятидесятницы.
0: Или Троицы. Очень хорошо, да. А, кроме того, Христос говорит о своем вознесении как о праве своем или своем, как бы это сказать, жесте привлечения. Когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. То есть, как бы Христос дает понять, вот с этого момента начнется всеобщая евангелизация. Собственно, о чем он и говорит ученикам своим, стоя на Елеонской горе и посылая их на проповеди. А также, собственно, объясняя им, что это их поручение, но его призвание. Он привлечет всех к себе. А дальше он говорит о том, что он идет приготовить место нам. Так, собственно, и звучит в Евангелии от Иоанна. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот вам, пожалуйста. То есть есть несколько таких важных целей, причин, если ученикам было непонятно, почему он не с ними. Ну, во-первых, потому что тогда Дух Святой не был бы с ними, а теперь Дух Святой с ними присутствует, третья ипостась Божества. А потом он приготовляет место для нас, и потом таким образом происходит благовестие, евангелизация. Он привлекает к себе не здесь, на земле, он привлекает к себе там, будучи в небесной славе, чтобы мы здесь не искали места, где он, Иисус, где он находится, а чтобы мы направляли свои молитвы туда, в небесное присутствие.
4: Ну, вот вопрос нам задают. Видимо, это вот как раз к теме о сошествии Духа Святого после вознесения Иисуса Христа. Мораль — это то же самое, что и духовность. Вот как мы, ну, насколько я понимаю вопрос, да, как мы чувствуем вот присутствие Духа Святого на земле после вознесения Иисуса Христа? Это проявляется как наша совесть, как наша мораль, или это как-то по-другому проявляется?
0: Древо познается по плоду. Плоды Духа, они как раз говорят о том, есть в нас духовное или нет в нас духовного. А плоды Духа, они описаны. Мораль же есть как бы представление общественное и условное. Понимаете, есть определенные принципы Царства Божия, а есть множество моральных принципов здесь на земле. Причем земное благочестие, оно очень различно. У одних народов одно благочестиво, у других другое благочестиво.
2: Но погодите, я думала, что этот вопрос относится к новостям, которые мы читали, о том, что создатели искусственного интеллекта, модели Клауд, провели встречи с представителями разных религий, чтобы найти этические принципы, потому что им было сложно научить искусственный интеллект объяснить ему, что такое мораль. Как будто бы мораль не может существовать без духовности. Если народ бездуховный, у него не будет и морали.
0: Но дело в том, что мораль может существовать и без духовности.
2: На чем она тогда будет строиться?
0: На общественном мнении.
4: На уголовном кодексе.
0: Ну, уголовный кодекс здесь скорее закон. Мораль – это то, что в некотором смысле выше закона. И то, что порой не поддается описанию закона.
4: Ну, если это влечет осуждение общества, да, то человек ведет себя морально. Если вдруг общество перестает это осуждать, человек начинает вести себя совершенно по-другому. Если раньше обществом осуждалась связь до брака, да, и люди старались, и их отношения были только в браке, близкие, то сейчас это не осуждается, ну и нормально. И некоторые живут себе спокойно, без проблем. Вот где,
0: и другое ненаказуемо уголовным правом.
4: Да, но Писание говорит, что это грех, это блуд, что только в браке возможны подобные отношения. И это как и тогда было, так и сейчас остается. Но мораль могла поменяться у людей вот именно из-за влияния общественного мнения.
0: Все так. Мораль – понятие условное. А вот Дух Божий – это понятие конкретное, постоянное, о котором Христос говорит: «Разве не знаете, какого вы духа?» Собственно, вот мы сегодня в Духе Святом и живем, принося плод Богу. Ну, давайте, читайте послание Галатам, да, это ну, нам сейчас, я думаю, не обязательно, а вот для тех, кто задает вопрос, можно. Смотрите, есть определенное догматическое и духовное значение Вознесения, о котором говорят апостолы. А апостол Павел говорит о Христе как о первосвященнике, который вошел в самое небо, чтобы предстать за нас пред лицом Небесного Отца. То есть Вознесение – это венец жертвы крестной, это венец искупления. Вот это не просто жертва, которая принесена, mm-hmm. которая раньше приносились, это самая полная и окончательная жертва, которая предстала перед Христом, вот Христос, вознесясь, как раз и представил себя этой жертвой. И он же представил себя и первосвященником, ходатаем за нас. То есть там, в небесном святилище, он за нас ходатайствует.
4: Ну, чтобы это понимать, надо понимать, кто такой был первосвященник в израильском народе. Может быть, не все, кто нас слушает,
0: самый знают. Главный священник, тот, который имел право ходатайствовать перед Богом за весь народ. А по древней традиции или закону это осуществлялось раз в год. Ну и вообще, в принципе, на нем была большая ответственность. Очень часто такие люди, они становились пророками. Бог с ними говорил.
4: Ну и жертву приносил первосвященник, но это была жертва животного.
0: Да, вот смотрите, первосвященническая жертва – это как раз тоже прообраз жертвы Христовой, которая раз в год приносилась во святое святых. Там перед Богом он заходил с иссопом, омоченным кровью, для того, чтобы покропить на крышку ковчега и таким образом молиться о прощении грехов всего народа, раскаянных и нераскаянных. А, собственно, о Христе тоже говорится, что Он со Своею кровью вошел в небесное святилище. Потому что земная скиния или земной храм, они были только прообразами небесного. Христос входит в самый настоящий храм. Не в тот, который
4: и входит один раз, а не каждый год. Входит один раз и навсегда, потому что со своей кровью.
0: Потому что однажды его жертва была принесена, и она считается достаточной.
4: Еще на один музыкальный прервемся момент, а потом вернемся.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
4: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Мы уже заканчиваем с 8 до 9 по субботам совместно с радио «Чистая волна FM», студия «Пилигрим» с вами. Ну, а напоминаем, чтобы вы скачивали наше приложение, устанавливали и были с нами 24/7, слушали слово, назидания, хорошие христианские песни. Ну, а мы продолжаем нашу тему «Вознесение Христова и его духовное значение» в студии Юрий, Елена Кривонос и Аля Ануфриева.
0: Да, друзья, но мы говорим о догматике или об учении, что для нас значит и что нам дает Вознесение Христово. Но кроме того вышесказанного сегодня, нужно еще сказать, что Господь сегодня присутствует с нами незримо и невидимо благодаря Духу Святому. Он в служении, Он в дарах, Он в проявлениях. Он присутствует незримо везде, собственно, на всяком месте. То есть присутствие Христова стало на самом деле во всей полноте божественным. И для Церкви, можно сказать так, сегодня есть нескончаемая Пятидесятница. Каждый человек, который приходит к Богу, может также быть наполненным Духом Божиим. И опять все это благодаря тому, что Христос сегодня на небесах. Он крестит Духом Святым, Он крестящий Духом Святым и огнем, как написано. Кроме того, Христос своим вознесением показывает то место, где будем и мы. Ведь Он говорит, что я возьму вас туда, где буду сам. И Он так и подчеркивает апостолам, что каждый из них сядет на престоле славы и будет судить. 12 колен Израилевых будут судить живущих на земле. То есть вот оно, вознесенное место, место человека, который пред лицом Господа может давать определение, что верно, что неверно, что истина, что не истина.
2: Но мы не из 12 колен Израилевых, поэтому нам не светит судить народы.
0: Нет, почему? Церковь названа.
4: А ты бы хотела, да?
0: Первенство. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, что в определенном смысле, да, вот такая прерогатива судьи будет, собственно, дана каждому, в том смысле, что мы будем иметь настоящую, справедливую, полноценную и, как это сказать, непредвзятую способность иметь оценку всего, кроме того, быть непричастными греху, то есть уже иметь жизнь безгрешную, без всякого вот влияния человеческой плоти. Поэтому, ну да, не только 12 колен Израилевых, это для апостолов, это им было понятно. А судить будем мир, это тоже было сказано ученикам. Так что...
4: Мы в церкви, церкви Христовой.
0: Церковь Христова.
4: Невеста Христа.
0: Духовный, как написано, судит обо всем.
2: А можно вернуться к теме унижений на минуточку? У меня вопрос. Во-первых, когда мы затрагивали эту тему полчаса назад, по-моему, мы пришли к выводу о том, что человек должен быть унижен, который хочет возвыситься, но при этом мы не обсудили, каким именно образом это должно происходить, потому что иногда такое происходит, что человек чувствует себя униженным, но вот мы унижаемся подобно Христу, но возвышение, какое было у Христа или подобное ему, мы не переживаем, то есть человек находится в состоянии этой униженности и не испытывает состояние вот этого вот вознесения. Ну, подобие его.
0: Вот смотрите, наверное, здесь нужно использовать два разных термина. Унижение и уничижение. Да? Наверное, так будет понятнее. Смотрите, человек, который испытывает определенное унижение со стороны и чувствует себя униженным, вот таким оскорбленным, огорченным, ведь это может быть человек... Совершенно, да, совершенно не находящийся в состоянии унижения. Он просто оскорбился, он просто унизился, но в нем говорит его гордость. Это не есть уничижение, которое должны пройти мы. Ведь уничижение Господне – это уничижение добровольное.
4: И ради чего-то.
0: В котором есть…
4: Не просто так.
0: Ради послушания Отцу.
4: Да.
0: В котором есть… прощение, прощение унижающим, уничижающим. Он продолжает любить тех, кто его пытается унизить. И таким образом проходит путь уничижения, добровольного уничижения. Это не значит, что вот было у меня в жизни все хорошо, потом стало все плохо. Скатился я, да нельзя. Значит, вот я у Бога особенный человек.
2: Вот возникает такое ощущение, как будто это и есть цель.
0: Мы попадаем в проблемы благодаря глупости своей или обстоятельств, или чего-то злого замысла.
4: Но иногда просто какое-то испытание.
0: Но это не значит, что идем путем Христовым. Путь Христов добровольный. И он начинается с настоящего покаяния, когда человек осознает свою греховность, и вот в этом показывает свое уничижение перед Богом. И тогда Бог его возносит. Вот здесь очень важный момент. Ведь когда мы возносим себя, мы что говорим? Вот, Господи, дела мои, посмотри на мои дела. Посмотри, какой я хороший. Но Бог не приемлет этого. Но, с другой стороны, если я смиряю себя, если я позволяю Духу Божьему работать в моей жизни, если я гордость свою от себя убираю, то Он, видящий мои дела, возвышает меня. Как в Откровении Христос говорит ангелам церкви: «Вижу, знаю дела твои». И то, что ты вот так поступал, и вот так поступал, и от имени моего не отрекся, и вот это. И он всегда говорит, побеждающему дам вот это, вот это, вот это. То есть вот он говорит о вознесении, он возносит, он видит и наши дела, и поступки. Поэтому нам в нашей жизни надо видеть не наши дела и поступки, вот с точки зрения того, как мы хорошо поступаем, какие мы молодцы, а наше смирение, наше упование на Господа, наше послушание Ему, Его любовь в нашей жизни и то, как эта любовь через нас проявляется к ближнему нашему. Вот он путь от уничижения к славе. Вот он такой, он оттуда. Чем больше уничижения, тем больше слава, тем скорее, наверное, произойдет вознесение. В определенном смысле человек должен где-то для себя понять, что вот он уже на дне. Причем неважно, богатый он, бедный, знатный там, или еще какой-то. Не обязательно ему становиться бомжом или потерять все. Он просто должен вдруг для себя уяснить, что без Бога ничто. Вот Бога нет, я ничто без Него. Кто бы я мог быть без тебя? И когда человек это понимает, вот отсюда начинается его восхождение.
4: Но и это как звучит как обетование, что смиренным Бог дает благодать, Он это обещает. Время наше подходит к концу, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши вопросы, за финансовую помощь. Мы также благодарны вам. Пусть Бог благословит вас. Желаю вам хорошего дня. Подписывайтесь, ставьте лайки, скачивайте приложение, и будем вместе возрастать, идти за Господом в небеса.

0: Аудиомысли представляет. Подобно тому, как любовь не имеет более близкой подруги, чем ревность, так она не имеет и большего врага. Джордано Бруно. Своих мужей всегда ревнуют некрасивые женщины. Красивым не до этого, они ревнуют чужих. Оскар Уайльд. Ревность у мужчины складывается из эгоизма, доведенного до чертиков, из самолюбия, захваченного врасплох и раздраженного ложного тщеславия. Оноре де Бальзак. Кто всегда уныл, ревнив и мрачен, того дебют в любви частенько неудачен. Мольер.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы

верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу два крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith A Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Кристаллы веры. Жили-были два соседа, один очень набожный, а второй тоже верующий, но всегда завидовавший вере первого. Так и велось, что один из них делал все для того, чтобы воплотить истинные веры в жизнь. Второй же видя это только дивился энергии первого, его несгибаемой вере. Много разного случалось в жизни, но один из них всегда был непреклонен в своих решениях и поступках, всегда проявлял острый ум при решении проблем и всегда направлял свет своего ума на доказательства вопросов веры. Второй же, видя недосягаемость для самого себя, стать хоть когда-нибудь таким, решал свои дела житейским способом и только успокаивал себя, приговаривая, что, быть может, и он когда-нибудь будет столь умным и сильным, как и его более верующий сосед. Или от бессилия своего в решении глобальных проблем, или от того, что каждая проблема занимала у него намного больше времени, чем у первого, он научился радоваться даже тогда, когда встречал проблему. Ему просто уж больше ничего не оставалось, как радоваться. Потом судьба разлучила соседей, и второй оказался вынужден уехать в далекие места. Он уехал и, в конце концов, забыл первого, решал свои проблемы, все так же своими спокойными методами. Только с каждым годом он все легче и легче относился к жизни, и тихая радость поселилась в нем. И вот он однажды умер. Он оказался на небесах, и ангелы сказали, что ему уготован рай. Он сначала удивился, но потом с радостью принял эту новость. Через какое-то время он спросил у ангелов, могут ли они выполнить одно его желание. Ангелы ответили, что сделают это с радостью. Он спросил о своем соседе. Ему хотелось узнать, что же случилось с ним, потому как более религиозного человека он не видел. Тогда ангелы подхватили его и отнесли на высокую гору, где стояла статуя. «Он всю жизнь кристаллизовал веру в себе», — сказали ангелы. «Вот теперь он неподвижен. Он стремился к совершенству и стал им, и теперь ему совершенно неведома обычная радость». «Но разве это камень?» — спросил бывший сосед. «Нет, это не камень. Это огромный кристалл. Душа», — отвечали ангелы, — «и мы все можем любоваться им».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Будь героем для своей жены, она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепкость.

Возвращайтесь, друзья. Возвращайтесь скорей. Я ведь знаю, вы там не по воле своей. Возвращайтесь сейчас, после этой строки. Всем нам нужно

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 мая. Будьте кратки и точны. Не переживайте и не тревожьтесь ни о чем, но в любой ситуации, в молитве и прошении с благодарностью, открывайте перед Богом свои нужды. Послание к Филиппийцам 4:6. Расширенный перевод Библии. Я вспоминаю один эпизод из истории моих взаимоотношений с Богом, когда Он показал мне, что я должна стараться использовать поменьше слов, прося Его о чем-то. У меня была плохая привычка. Я была очень многословна в своих молитвах. Слова лились из меня потоком, потому что я считала, что короткие молитвы не угодны Богу. В длинных молитвах нет ничего плохого, если они искренни и действительно необходимы. Когда Бог велел мне использовать в молитвах как можно меньше слов,

0: Мне нужна твоя мудрость. Дай мне силу идти дальше, Господь. Или «Я люблю тебя, Иисус». Возможно, наибольшей силой обладает призыв «Помоги мне». Как видите, всего несколько слов могут открыть нам доступ к небесам, чтобы мы могли попросить Господа вмешаться и помочь нам. Эффективность молитв зависит не от их длительности, а от искренности и веры, которые мы вкладываем в них. Божье слово на сегодня. Качество всегда важнее количества, даже в молитве. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 мая, и наша тема сегодня – «Нецивилизованные». Во втором послании к Тимофею 3:3 апостол Павел пророчествует, каким будет общество в конце времен. В этом стихе в синодальном переводе Библии сказано: «Люди будут жестоки». Слово «жестоки» — перевод греческого слова «анеморос». «Неморос» означает «добрый», «мягкий», но частичка «а» меняет смысл на противоположный. Вместо того, чтобы быть добрыми, мягкими, люди становятся жестокими. Они утрачивают признаки цивилизованности. Я описываю это слово во втором томе «Драгоценных истин». Оно означает быть диким, злым, нецивилизованным, яростным, свирепым, жестоким. Посмотрите на нашу планету, и вы увидите, что мы действительно перестали быть цивилизованными людьми. Вокруг варварство, женщины делают аборты, повсюду войны. Люди беспощадны друг к другу. И Святой Дух пророчествовал, что это будет знаком того, что мы живем в последние времена. Разве не так? Подумайте об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США

участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Спасибо за вечер, я давненько так не веселилась.
1: И тебе спасибо, с тобой было очень классно. Можно тебя поцеловать?
0: А ты любишь меня?
1: Конечно, что за вопрос? Люблю, конечно.
0: А какой любовью ты меня любишь?
1: Не понял.
0: В греческом языке есть три разных слова, обозначающих любовь. Какое из них лучше всего подходит к твоей любви ко мне?
1: Я что-то подзабыл, а что за слово?
0: Филио, эрос и агапы.
1: А, да, точно.
0: Так как ты меня любишь?
1: Любовью Филио, наверное.
0: Ты любишь меня, как брат любит сестру?
1: Тут нет, я не люблю тебя, то есть я люблю тебя, но... Какие там еще слова?
0: Эрос и агапы.
1: Эрос... Эрос, наверное.
0: Тебя притягивает ко мне только сексуальное желание.
1: Да, то есть нет, ну...
0: Тогда или нет?
1: А какое еще слово осталось последнее?
0: Агапы.
1: Точно! Агапы, я люблю тебя любовью, агапы.
0: Ты уверен?
1: Да, точно, агапы.
0: Какой ты смелый. Можешь меня поцеловать.
1: Смелый?
0: Да.
1: А при чем тут агапы и смелый?
0: Ну как? Просто если ты любишь меня любовью агапы, значит, ты, как Иисус, можешь отдать за меня свою жизнь.
1: Постой, а при чем тут Иисус?
0: Ты что, не знаешь? Агапы – это любовь, которую нам явил Иисус, умерев за наше преступление на кресте.
1: Ой, мама, 11:30 уже. Извини, я же опаздываю.
0: Ты куда? Постой!
1: Извини, любимая, мне нет.
0: Странный. Вы слушаете радио «Пилигрим».

сгущается тьма, напрягает свои сервера, но сильнейший зажег маяки на краю севера, на краю севера.

0: вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Она была бы в нем, если бы он устоял в ней. Оборот речи довольно редкий. Словами о том, что он не устоял в истине, ибо нет в нем истины, дается как бы такая мысль, что он не устоял в истине, потому что в нем не было истины. Между тем, как главнейшей причиной, что в нем нет истины, является то, что он не устоял в истине. Подобный оборот употреблен и в псалме «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня» Псалом 16, стих 6. По-видимому, следовало бы сказать «Услышь меня, ибо я взываю к тебе». Но он сказал «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня». А затем, как бы отвечая на вопрос, чем он докажет, что он воззвал, указывает на произведенное его воззванием к Богу действие, на то, что Бог услышал его. Он как бы говорит так: «Я показываю здесь, что я воззвал, по елику ты услышал меня». Глава 15. Что нужно думать о выражении Писания «Сначала дьявол согрешил»? Так и относительно известных слов Иоанна о дьяволе «Сначала дьявол согрешил», они не понимают, что если это естественное дело, то оно никоим образом не составляет греха. А в таком случае что сказать относительно пророческих свидетельств? Того ли, что говорит Исаия, выводя дьявола под образом князя Вавилонского? «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари» — книга пророка Исаии, глава 14, стих 12. Или того, что говорит Иезекииль: «Ты находился в Едеме, в саду Божием, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями» — Иезекииль, глава 28, стих 13. Из этих слов видно, что он некогда был без греха, ибо несколько далее говорится ему с большей выразительностью: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего» — глава 28, стих 15. Если эти слова не могут иметь другого, более точного по смыслу значения, то и не устоял в истине, мы должны понимать в том смысле, что он пребывал в истине, но не остался в ней. И на основании этого выражения «сначала дьявол согрешил» следует понимать так, что он согрешает не от того начала, когда он был сотворен, но от начала греха, потому что грех получил начало от его гордости. Равным образом и то, что написано в книге Иова, когда речь идет о дьяволе: «Сиесть начало создания Господня, сотворен, поруган быти ангел Его». Книга Иова, глава 40, стих 14. Согласно с чем, по-видимому, говорит и Псалом, в котором читаем: «Змий сей, Его же создал еси, ругатися ему». Псалом 103, стих 26. Должно пониматься нами не в том смысле, будто он с самого начала создан был таким, чтобы над ним издевались ангелы, а в том, что он подпал этому наказанию после греха. Итак, по началу своему он есть создание Господне, ибо даже в числе последних и низших животных нет никакого естества, которого бы он не сотворил. От него всякая мера, всякий вид, всякий порядок, без которых нельзя ни указать, ни вообразить ни одной вещи, а тем более ангельской твари, которая достоинством своей природы превосходит все остальное, созданное Богом.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Вы не можете нести свой крест. Иисус сказал своим ученикам: «Если кто хочет идти за мной, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Матфея, 16 глава, 24 стих. Но Иисус не мог сам нести крест свой, тем более вы. Иисус, гонимый его мучителями, нес свой крест на Голгофу. Он был очень обессилен, поэтому не мог нести крест долго. Когда силы Иисуса покинули, его крест был положен на плечи другого. Библия не говорит нам, как далеко Иисус нес свой крест, но мы знаем имя того, кого заставили взять и принести крест на место распятия. Симон Киренеянин. Имеет ли это значение для нас? Может ли наш Господь сказать нам делать то, что сам Он не мог делать? Не сказал ли Он: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником»? Крест есть крест, духовный ли или деревянный. Недостаточно сказать: «Его крест был другой, а наш духовный». Лично для меня то, что Иисус не смог нести свой собственный крест, сильно обнадеживает. Это ободряет меня, зная, что не один я склоняюсь до земли под тяжестью, не в состоянии идти в своей собственной силе. Иисус знал, что Он говорил, призывая нас взять наш крест и следовать за Ним. Он помнил свой крест и того, кто понес крест за Него. Почему же Он, зная, что крест придавит нас, говорит нам взять его? Он знал, какое бремя мучения и чувство беспомощности создает крест. Он знал, что мы не сможем вынести все это в своей силе. За всем этим стоит истина. Да настолько сильная, что может изменить наше мышление по поводу того, как мы смотрим на нашу боль и беду. Может, предположение, что Иисус не нес сам свой крест, звучит странно, но это истина. Бог знает, что ни один из Его детей не может взять и понести крест, следуя за Христом. Мы хотим быть хорошими учениками, отвергая себя, берем крест, но забываем, что тот же самый крест в один день приведет нас к концу наших человеческих возможностей. Мог ли Иисус преднамеренно просить нас взять крест, зная, что это отнимет нашу человеческую энергию, оставляя нас беспомощными вплоть до состояния сдаться? Абсолютно да. Иисус предупреждает нас: «Ибо без меня не можете делать ничего». Поэтому Он говорит нам взять свой крест, нести его не для того, чтобы он придавил нас к земле, но чтобы мы выучили урок. Не своей силой, но его силой. Это то, что имеет в виду Библия, говоря: «Ибо сила Его совершена в нашей немощи». Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытий

эффективного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость Его. И Ога, царя Басанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Глава 8. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет». И это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка, благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом,

0: Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали, во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханон, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его, его сын Гог, его сын Шемей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Беера, который отвел в плен Фигла-Филасар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян. И братья его, по племенам их, по родословному списку их были, главный Иеиль, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Иероэре, до Нева, и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской, до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их семействами их было семь – Михаил, Мешулам, Шева, Иорай, Иакан, Зия и Эвер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдиила, сына Гунива, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане, в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона, до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Етуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 тысяч, из мелкого скота 250 тысяч, ослов 2 тысячи и 100 тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения». Потомки полуколена Манассиина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их – Эфер, Ишии, Елиил, Израил, Иеремия, Гадавия и Игдаил – мужи мощные, мужи знаменитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога, отцов своих, и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Фегла-Фелсара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадзитян, и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня. Глава 6. Сыновья Левия. Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама – Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Елеазар родил Финеэса, Финеэс родил Авишуя, Авишуй родил Букия, Букий родил Озию, Озия родил Зерахаю, Зерахая родил Мераафа, Мераиуаф родил Амарию, Амария родил Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Ионана, Ионан родил Азарию, это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме, И родил Азария Амарию, Амария родила Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Силума, Силум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию, Азария родил Сираию, Сираия родил Иосидека. Иосидек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукой Навуходоносора. Итак, сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мирари. Вот имена сыновей Герсоновых – Ливний и Шимей. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мирари – Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона Ливний сын его, Иохав сын его, Зима сын его, Иоах сын его, Идо сын его, Зерах сын его, и Ефрай сын его. Сыновья Каафа. Аминадав сын его, Корей сын его, Асир сын его, Елкана сын его, Евиасав сын его, Асир сын его, Тахав сын его, Уруил сын его, Узия сын его, Саул сын его. Сыновья Елканы – Амасай и Ахимов. Елкана – сын его, Цафай – сын его, Нахав – сын его, Елиав – сын его, Иерохам – сын его, Елкана – сын его. Сыновья Самуила – первенец Иоиль, второй – Авия. Сыновья Мирари – Махли, Ливни – сын его, Шимей – сын его, Уза – сын его, Шима – сын его, Хагия – сын его, Асаия – сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в Доме Господнем со время поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинию собрания, доколе Соломон не построил Дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими. Из сыновей Каафовых – Еман певец, сын Уаиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха, сын Цуфы, сын Елканы, сын Махавы, сын Амасая, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Сефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля, и брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваосеи, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зимы, сын Шамия, сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия. И сыновей Мирари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Малуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мишуя, сын Мирари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона. Елиазар, сын его, Финеес, сын его, Авиуд, сын его, Букий, сын его, Узи, сын его, Зерахия, сын его, Мариов, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилище их, поселением их в пределах их. Сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг него. Поля же сего города и села его отдали Халефу, сыну Иефонину. Сыновьям Аарона дали также города-убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Атир, и Ештумаа, и предместье его, и Хилен, и предместье его, и Давир, и предместье его, и Ашан, и предместье его, Вемсамис, и предместье его, а от колена Вениаминова Геву, и предместье его, и Алимеф, и предместье его, и Аннофов, и предместье его, всех городов их в племенах их, 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейства этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассиина. Сыновьям Герсона по племенам их от колена Исахарова, и от колена Ассирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Васани дано 13 городов. Сыновьям Мирари по племенам их от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города-убежищ Сихем, и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер, и предместье его, и Окмиам, и предместье его, и Бефарон, и предместье его, и Аэлон, и предместье его, и Гафримон, и предместье его, от половины колена Манассина, Анер, и предместье его, Белеам, и предместье его. Это поколению остальных сыновей Каафовых». Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Вассане и предместье его, и Аштаров и предместье его. От колена Исахарова Кедес и предместье его, Дафрав и предместье его. И Рамов и предместье его, и Анем и предместье его. От колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его. От колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хамон и предместье его, и Кириафаим и предместье его. А прочим сыновьям Мирариным от колена Завулонова Римон и предместье его, Вафор и предместье его. По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана от колена Рувимова, дали Васор в пустыне и предместье его, и Иаацу и предместье его, и Кедемов и предместье его, и Меваав и предместье его, от колена Гадова Рамов в Галаде и предместье его, и Маханаим и предместье его, и Есивон и предместье его, и Иазер и предместье его. Глава 7. Сыновья Исахара, Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы – Узий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их во дни Давида было 22 600. Сын Узия – Израхия. А сыновья Израхии – Михаил, Авадия, Иоиль и Ишия, пятеро. Все они главные. У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войско 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях Исахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина – Бела, Бехер и Иедиаил, трое. Сыновья Белы – Эцбон, Узи, Узиил, Иеремов и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера – Земира, Иоаш, Елиезер, Елионай, Омри, Иеремов, Авия, Анафов и Алимеф. Все это сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20 200. Сын Иедиаила – Билган. Сыновья Билгана – Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зифан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, 17 200 было выходящих на войну. Ишупим, Ихупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима, Иахциил, Гуни, Иецер, Ишелем, дети Валы, сыновья Манассии, Асриил, которого родила наложница его Арамеянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их – Мааха, имя второму – Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брата его – Шереш, сыновья его – Улам и Рекем, сын Улама – Бедан. Вот сыновья Галада, сына Махира, сына Манассиина. Сестра его, Малехев, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема, Шутылах и Берет, сын его, и Вахав, сын его, и Лиада, сын его, и Вахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутылах, сын его, и Эзер, и Элад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера. Она построила Бефарон, нижний и верхний, и Узен Шееру. И Рифай, сын его, и Ришеф, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его, Лаидан, сын его, Амиуд, сын его, Елишама, сын его, Нон, сын его, и Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, до Газы и зависящих от нее городов. А со стороны сыновей Манассийных Бефсан и зависящие от него города, Фанах и зависящие от него города, Мегидо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Сира – Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их – Сырах. Сыновья Берии – Хевер и Малхиил, он отец Бирзаифа. Хевер родил Иофлета, Шамера и Хафама, Ишую, сестру их. Сыновья Иофлета – Пасах, Бимгал и Ашвах. Вот сыновья Иофлета. Сыновья Шемера – Ахи, Рога, Ихуба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цафах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цафаха, Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Год, Шама, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Эфера, Иефунни, Фиспа и Ара. Сыновья Улы, Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира – главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войски для войны по счету 26 тысяч человек.

0: Иисусу. Аллилуйя. Мы будем петь.
1: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Где это я?
1: Доброе утро, Катя.
0: Толик, мы что, уже не в Москве?
1: Верно, мы не в Москве, только я не Толик.
0: А кто вы? Где я? Отвечайте.
1: На какой вопрос мне отвечать сначала?
0: А где я?
1: На небесах.
0: Как на небесах? Я что, умерла?
1: Нет, если бы ты умерла, тебе пришлось бы проходить вон через те жемчужные врата, видишь?
0: Ага.
1: Ну, а ты, как видишь, прошла через вход для посетителей.
0: Для посетителей? То есть Значит, я вернусь домой на землю, да?
1: Сразу, как только проснешься.
0: Так это мне просто все снится.
1: Ну, это не совсем сон. Скорее, видение.
0: У меня видение? Как у пророка, что ли?
1: Почему как у пророка? Ты и есть самый, что ни на есть, настоящий пророк.
0: Это я-то пророк? Ну вы даете.
1: Что тут смешного? Не понимаю.
0: Извините. Только вы, наверное, приняли меня за кого-то другого. У меня память, знаете, совсем никудышная. Если вы надеетесь, что я вернусь на землю и смогу рассказать все, что видела, сразу говорю, вы будете разочарованы.
1: Господь никогда не ошибается в выборе. Но позволь же мне ответить на твой второй вопрос.
0: На какой еще второй вопрос?
1: Ты же спросила, где ты и кто я?
0: Ну вот, что я говорила. Просто дырявая голова. Какой из меня пророк?
1: Я же сказал, Господь никогда не ошибается в выборе. На этот раз ты обязательно все запомнишь.
0: Да, так кто же вы, кстати?
1: Привратник.
0: Привратник?
1: Вот у этих жемчужных ворот я встречаю всех, кто приходит к нам с земли.
0: А это что это за книгу вы все листаете?
1: Это, Катя, не просто книга. Это книга жизни.
0: Ух ты, книга жизни? Та самая, настоящая? А я, знаете, только вчера вот беседовала с братом как раз о книге жизни.
1: Да, я знаю.
0: А как же вы узнали?
1: Книги жизни и прочитал. Здесь все о тебе. Прошлое, настоящее и даже будущее.
0: Невероятно. Мы как раз о будущем разговаривали вчера. Я, значит, спросила брата. Брата.
1: Что с тобой?
0: Вы же вылитый он. Как две капли воды.
1: А, ты об этом. Понимаешь, у нас, у ангелов, нет физических тел, как таковых. Я просто принял обличие твоего брата, чтобы ты... чувствовала себя, как дома, понимаешь?
0: Ага.
1: Так ты, значит, говорила, что...
0: Мама мия, как две капли воды! Я говорила, что ну вот... Ой, уже не помню.
1: Ты говорила о будущем.
0: А, да, вспомнила. Я жаловалась брату на то, что Господь никогда не открывает мне будущее. Живешь и никогда не знаешь, что на тебя свалится завтра. Но ведь...
1: Что?
0: Вы сказали... Что мое будущее записано в этой самой книге жизни, да?
1: Да, здесь все о тебе.
0: Все-все? Почему вы закрыли ее?
1: Чтобы ты кое-что поняла.
0: А что я должна понять?
1: Господь не желает открывать тебе твое будущее.
0: А почему?
1: Потому что ты должна научиться все доверять Господу, включая твое будущее.
0: Да, но это как-то несправедливо получается.
1: Так.
0: Что случилось?
1: Вызывают.
0: Куда вызывают?
1: Кто-то только что умер, нужно идти встречать. Подожди меня здесь, хорошо? Я быстро.
0: Так. Кошкина. Крошкина. Вот. Крошкина Катя. Так. Так. Неужели я все это сделаю? Не может быть. Нет, я не смогу это сделать. Господь точно ошибся во мне. Идет.
1: Так, Катя, на чем мы остановились? А, да, ты заглянула в книгу жизни.
0: Откуда вы знаете?
1: Так, об этом ведь тоже написано в книге жизни.
0: Ой, вы меня простите, пожалуйста, я только...
1: Да ладно, я знал, что ты это сделаешь.
0: И тем не менее, оставили меня здесь одну, рядом с книгой, да? Почему?
1: Чтобы ты еще кое-что поняла.
0: Что я опять должна понять?
1: Ты хотела знать, почему Господь не открывает тебе будущее.
0: Хотела.
1: Первую причину я тебе уже сказал. Вторая причина в том, что, как ты сама убедилась, сейчас ты просто не готова к будущему. Понимаешь, Господь открывает нам лишь столько... Сколько мы готовы принять.
0: Да, но Господь точно ошибся во мне. Я ни за что не смогу сделать то, что там написано.
1: Вот, я как раз об этом и говорю. А теперь возвращайся домой и расскажи всем, что ты узнал.
2: Катя, Катюша, что с тобой?
0: Ой, я на земле? Толик, Толик, это ты, Толик! Ты не поверишь, что сейчас со мной было.
2: Это ты не поверишь, что с тобой было. Ты тут с закрытыми глазами по комнате ходила, разговаривала и руками размахивала.
0: Толик, я только что была на небесах.
2: Везет же некоторым. Мне уже неделю какие-то кошмары снятся.
0: Толик, хватит прикалываться, я серьезно. Помнишь вчера мы с тобой о будущем разговаривали, помнишь?
2: Ну.
0: Так вот, у меня было видение. Господь взял меня на небеса и объяснил, почему он не открывает нам будущее.
2: Кать, ты серьезно или разводишь меня опять?
0: Толик, я клянусь тебе, я разговаривала с ангелом. Он сказал, что есть две причины, почему Господь не открывает нам будущее.
2: Ну, и что за причины? Как ты интересно все говоришь. Похоже, это и вправду было видение от Господа.
0: И представляешь, поначалу я все твердила ангелу, что это ошибка какая-то, что я все забуду, но он сказал, что Господь никогда не ошибается, и на этот раз я обязательно все запомню.
2: И он был прав. Ты молодец, все в подробностях запомнила.
0: А знаешь, что я еще успела сделать на небесах?
2: Что?
0: Я тайком заглянула в книгу жизни.
2: Серьезно?
0: Представляешь? Там все о моем прошлом, настоящем и будущем.
2: Да, я знаю.
0: А ты откуда знаешь?
2: В 138-м псалме прочитал.
0: Да ну тебя напугал вообще уже. Так вот, ты прикинь, я прочитала все о своем будущем.
2: Ну что там написано-то, не томи.
0: Там... Странно. Ничего не помню.
2: Так, это точно было видение от Господа.
0: Почему так говоришь?
2: Потому что Господь открывает нам лишь столько, сколько мы готовы принять. Так?
0: Точно. Так и есть.
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь за последние 3 года, обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день. Мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, в Библии написано, для участия в причастии необходимо рассуждать о теле Господнем. Сколько и как много надо рассуждать, чтобы было достаточно?
1: Во-первых, наверное, нужно отметить самый главный факт. Что такое рассуждение о теле Господнем? Что имеет в виду апостол Павел? Эти слова записаны в первом послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе. Эта глава представляет нам детальную инструкцию или описание того, каким образом верующий человек должен быть соучастником воспоминания страданий и победы Иисуса Христа на Голгофском кресте. Нужно отметить, что это очень важная деталь христианской жизни. И важность ее связана с тем, что воспоминание страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа – это воспоминание сердцевины Евангелия. Евангелие – это благая весть, на основе которой человек получает спасение. Когда мы говорим о спасении, спасение человеческой души, оно становится возможным в результате того, что сделал Христос. Не в результате того, что делают люди, а в результате того, что сделал Божий Сын, когда Он сошел на землю, и когда Он прожил праведную жизнь, и когда Он взял на Себя человеческий грех, и когда Он понес на Себе наказание, то есть Он принял Божий гнев на Себя за человеческий грех. И Его воскресение, оно подтвердило то, что вина оплачена, что жертва принята, что Божья справедливость удовлетворена. И вот после того, когда это все совершилось, апостол Павел получает от самого Иисуса Христа указание. Это указание связано с установлением Нового Завета. Иисус Христос установил его еще до своей Голгофской смерти, до своих страданий, когда Христос сказал: «Сие есть заповедь Нового Завета», или «Сие есть кровь моя Нового Завета». И Новый Завет, он говорит о новом типе взаимоотношений грешных людей и Бога, святого, совершенного, великого Бога. Эти взаимоотношения стали возможными в результате того, что между людьми и Богом появился посредник. И этим посредником является Божий Сын, Бога-человека, Иисус Христос. И теперь, когда апостол Павел получает от Иисуса Христа указание относительно того, как христиане сегодня должны относиться к тому, что происходило на кресте, он подчеркивает эту чрезвычайно важную деталь. Я прочитаю эти слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание, также и чашу после вечери». И сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Когда мы говорим о том, что нужно рассуждать о теле Господнем, мы говорим о рассуждении, связанном с сутью жертвы, которая была принесена за нас. То есть каждый человек должен постоянно помнить о том, что совершено ради него, ради его спасения на Голгофском кресте. Что это практически значит? Практически это означает, что когда мы смотрим на Голгофский крест, мы видим, что это то место, на котором по праву мы должны были быть. Когда мы смотрим на Голгофу, мы говорим о том, что вот там, в той точке, Бог изливает свой гнев на человеческий грех, а значит, на наш грех. Именно по этой причине каждый человек, вспоминающий о теле Господнем, вспоминающий о Новом Завете, вспоминающий о страдании Господа Иисуса Христа, он вспоминает о том, что это место, которое занял Божий Сын, но которое принадлежало мне. Это первая сторона этого воспоминания. Вторая сторона воспоминания заключается в том, что сделано Христом. Иисус Христос занял наше место, и Он на этом месте совершил победу, которая теперь принадлежит нам. Вот почему очень важно вспоминать. Мы вспоминаем не только то, что мы грешны очень сильно, но вспоминаем и то, что мы в Иисусе Христе теперь победители. Победители над дьяволом, победители над грехом и победители над смертью. То есть Иисус Христос совершил эту победу ради нас, и Он нам ее подарил. И третий очень важный аспект воспоминаний – это Новый Завет. Новый Завет связан с новыми отношениями. То есть благодаря тому, что Иисус совершил за нас на Голгофском кресте, мы грешные люди, мы имеем отношения со святым и великим Богом. Вот почему причастие, оно называется еще старым русским словом «евхаристия». Евхаристия, оно, это слово происходит от греческого слова «юкарист», которое имеет в своем корне, сердцевина имеет идею благодарности или радости. То есть евхаристия или причастие, оно связано с состоянием благодарности Богу, с состоянием того, что человеческая душа, она соприкасается с тем, что Бог сотворил ради нее в Иисусе Христе или через Иисуса Христа, и этим радуется, и об этом благодарит Бога. Вот почему вечери Господней или причастие нужно принимать регулярно. Вот почему это должно стать регулярной практикой и не просто формальностью, а это должно стать работой души, поклонением души, контактом души с вечностью, контактом души с Евангелием Иисуса Христа.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о том,

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

будет вечно. Твоя любовь со мной всегда.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 мая. Дух всегда рядом. Непорочные будут обитать пред лицом Твоим, в Твоем присутствии. Псалом 139, 14 стих. Расширенный перевод Библии. Дух Святой живет внутри нас, а это значит, что Он всегда рядом и готов помочь, когда мы в этом нуждаемся. По мере духовного взросления мы не раз будем сталкиваться с искушениями, но Бог дал нам Святого Духа, чтобы мы могли преодолевать трудности и принимать правильные

0: правильные решения. Никто из нас не совершенен и не застрахован от ошибок. Однако Божье прощение всегда доступно нам благодаря Иисусу Христу. Принимая Его прощение, мы обновляем силы и продолжаем следовать за Богом. Прощение наполняет миром наше сердце, освобождает нас и помогает ясно слышать Божий голос. Если из-за каждой ошибки мы падаем духом и начинаем осуждать себя, это лишает нас сил. Вместо того, чтобы тратить энергию на переживания и самоосуждение, нам лучше направить ее на то, чтобы слышать Божий голос и следовать за Богом, укрепляя и углубляя отношения с Ним. Его прощение и присутствие всегда доступны нам благодаря Святому Духу. В защите Бога прямо сейчас и примите Его любовь и милость. Его объятия всегда раскрыты, и Он хочет проводить с вами время. Божье слово на сегодня. Помните, что Святой Дух всегда рядом и хочет помочь вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

страха победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал пот и шипел на нервах,

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

и умирает долго не мучаясь. Почему страдают те, кто не заслужил страданий, и на долю добрых выпадает так много рыданий? А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионских. Как нам петь песнь Господу на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя. Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего, припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, роздал нищим, правда его пребывает ввек». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ахшбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Адар, Гера, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахаах, Гера, Шевуфан и Хурам. И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их. Он родил Узу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, и Авава, Цивию, Мешу, Малхама, и Иуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушимы родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил Она и Лот, и зависящие от него города, и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахаив, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил, Ишва и Иоаха, сыновья Берии. Зевадия, Мешулам, Хизкий, Хевер, Ишмерай, Излия и Овав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихри, Завдий, Елиенай, Цилфай, Елиил, Адаия, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Элам, Автофия, Ивдия, Фенуил, сыновья Шашака,
3: Шамширай, Шехария, Афалия,
1: Иорешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерохама. Это главы поколений в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гидор, Ахио, Захер и Миклох. Миклох родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сыновья Ионафана – Мерибал, Мерибал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Иоаиду, Иоаида родил Алемеха, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею. Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шария, Авадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассеиных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иудина, из сыновей Шилона, Асая, первенец и сыновья его,
3: из сыновей Зары, Иеуил и братья их, 690.
1: Из сыновей Вениаминовых – Салу, сын Мешулама, сын Гадавии, сын Гасенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Махриева, и Мешулам, сын Шифатии, сына Регуила, сына Ивнии, и братья их по родам их – 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников – Иедаия, Иоиариф и Ахин. И Азария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мариаофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием.
3: И Адаия, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии. И Маасай, сын Идиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Иммера.
1: И братья их, главы родов своих, 1760. Люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шимаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, из сыновей Мирариных. И Вакбакар, Хереш, Галал и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа. И Авадия, сын Шимаии, сын Галала, сын Идифуна. И Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левииных. Шалум – сын Каре, сын Евиасафа, сын Карея, и братья его из рода его, кореяне, по делу служения своего были стражами у порог Скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господен. Финеес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей Скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме Скинии. На четырех сторонах находились привратники – на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и должны были они каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим же из них поручена была прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовоние. А из сыновей священнических некоторые составляли мирра из веществ благовонных. Матафии из левитов, он первенец Силума, кореянина, вверено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлебов, предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоаннафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сын Иоаннафана Мерибаал, Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаеру. Иаера родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замвриев родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия – сын его, Елааса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их – Азрикам, Бахру, Исмаил, Шария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилвуи. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Иоаннафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что изранен был он стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул и 3 сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сём пред идолами и пред народом, и положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Гаалатский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Какой актив самый ценный в этом мире? Безусловно, это доверие. Если вы помните, раньше на деньгах писали что-то типа «обеспечивается золотым запасом страны» или «обеспечивается достоянием государства». Подобные надписи должны были вызвать доверие у тех, кто брал в руки бумажные купюры. Мы доверяем тому, с чем знакомы, в чем неплохо разбираемся, и не доверяем, когда что-то нам непонятно. В миссии все построено именно на доверии. Мы, проповедуя Христа, самими собой показываем, чем обеспечена наша проповедь. Если слова наши, как валюта Небесного Царствия, обеспечены золотом любви, благости, милосердия, драгоценными дарами Духа Святого, то отклик на благовестие всегда будет положительным. Если же штампуем речи без дел веры, то кто будет вкладываться в пустое благочестие? Главная цель миссии – донести народам весть, что Богу можно и нужно верить, доверяя Ему всю свою жизнь, так как Христос умер за нас, пока мы были грешниками. Продемонстрировать то, чем обеспечено Евангелие, и есть важнейшая задача миссионера. А обеспеченность эта заключается в любви Христовой, в силе Духа Божьего, в прощении, делах любви и веры, братстве и многом другом. Уходя на миссию, не забудьте взять все это с собой, дабы слова, исходящие из ваших уст, вызывали уважение и желание испытать их силу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, вопрос о юморе. Можно ли верующим людям рассказывать шутки, анекдоты или, как еще говорят, неканонические притчи?
1: Как и с многими другими вопросами, это зависит от того, что мы подразумеваем под шутками или анекдотами, или же неканоническими притчами, как было только что сказано. Священное Писание достаточно конкретно говорит о том, что целью любого нашего разговора, всего того, что мы говорим, любого нашего общения, должно быть созидание душ. Посмотрите, пожалуйста, послание к Ефесянам, в 4 главе мы читаем следующее, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Обратите внимание на эти очень важные слова. Здесь сказано «никакое гнилое слово». То есть гнилое слово – это слово, которое разлагает. Оно противопоставляется здесь назиданию. Посмотрите, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. То есть абсолютно все, что мы говорим друг другу, можно распределить на эти две категории. Назидает ли это душу? Сделает ли это человека лучшим? Поможет ли это ему? Или же наоборот, оно его будет разрушать, его веру ослаблять, его жизнь каким-то образом будет ослабляться, духовная жизнь, его отношения с Богом. Вот. И теперь, если мы выберем вот эту часть всего того, что говорится для утверждения и созидания душ, то здесь мы можем иметь широкий спектр разных вопросов. Здесь может быть прямое библейское учение, когда мы говорим библейские тексты, когда мы обращаем друг к другу, мы увещеваем людей, говорим, посмотри, Писание говорит так, вот нужно стараться так поступать. И то даже это может или назидать, или разрушать. Некоторые люди так библейскими стихами оперируют, что они больше разрушают, чем созидают. Фарисеи, кстати, очень известны были такой практикой. Теперь, когда мы говорим о других аспектах, иногда это могут быть просто добрые слова ободрения, которые не взяты из Священного Писания, но это слова, выражающие любовь, выражающие поддержку, выражающие искреннюю заботу, выражающие сострадание к человеку, который рядом. То есть это еще один элемент или один жанр вот такого назидания или созидания души, утверждения в вере, поощрения его к тому, чтобы он больше на Господа смотрел, чтобы он радовался в жизни, чтобы он чувствовал, что есть тот, кто его любит, кто его поддерживает, кто заботится о нем. И есть, кроме этого, еще другие виды. И в эти виды, конечно же, включаются разные истории, которые мы рассказываем друг другу. Эти истории, они могут быть остроумными, они могут быть веселыми, они могут быть смешными. Весь вопрос заключается в том, для чего они говорятся. Мы хотим блеснуть просто чем-то, своей остроумием, своим остроумием. Или же мы видим, что эта история, она очень уместна для того, чтобы помочь человеку увидеть какую-то истину. Иисус Христос пользовался очень широко притчами, правда, мы их называем каноническими притчами. Почему каноническими? Потому что они находятся в рамках Священного Писания, в каноне Священного Писания. Ну, посмотрите, что он рассказывает. Он рассказывает истории. Один человек сделал пир. И на этом пире были разные люди. Вот там пришел человек, который был не в брачной одежде. И вот отношение к этому человеку. И история, которая исходит. Это история, скорее всего, это собирательная история. То есть это не история конкретный человек, который был, конкретный пир, который был. То есть это история, которая типично могла быть. Иисус приводит пример. Подобных историй мы видим много. Некоторые реально имели место. Некоторые истории, они передавались из уст в уста. Это истории, которые и называют анекдотическими историями. У нас в русском языке анекдот, он приобрел какой-то такой несколько грязный, может быть, оттенок, какую-то коннотацию. Но анекдотично – это то, что передается из уст в уста, то, что уже стало притчей во языцах, стало притчей среди людей. То есть вот такого рода истории, которые не имеют конкретной документальной базы, доказательства, что она в действительности была. Но эта история имеет в себе какую-то мораль. Она может помочь увидеть какой-то духовный смысл, какой-то факт, который может поможет нам понимать себя, людей, мир, в котором мы живем и так далее. Эти истории вполне имеют место быть. То есть они могут быть полезными, они могут быть эффективными для того, чтобы мы могли пользоваться ими как жанром, как инструментом. Конечно, здесь нужно быть очень осторожным. Осторожным в двух отношениях. Первое. Очень часто подобные истории несут в себе какой-то яд. То есть они кого-то высмеивают. И каждый раз, когда мы высмеиваем кого-то, мы становимся в опасное положение людей, которые судят других и возвышают себя над другими. И поэтому это должно быть критерием, который отделяет определенную часть подобных притч или анекдотических историй, которые мы можем рассказать или не можем. Это первое. И второе. Часть этих историй грязные. То есть они несут в себе какие-то коннотации, которые в действительности не должны иметь, которые в действительности имеют в себе элемент гнилости, которые не должны быть частью христианского лексикона или христианской практики общения друг с другом. И когда мы применяем эти фильтры, и когда мы ставим правильную цель – созидание душ, то тогда то, что мы будем говорить, оно в действительности будет благом для тех, кто нас окружает.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Крик храбрости. Однажды проповедник пришел в город, чтобы обратить в свою веру его жителей. Вначале люди слушали его проповеди, но потом стали понемногу расходиться, пока не ушли все. И хотя никто его больше не слушал, тот продолжал читать свои проповеди. Проходивший мимо путешественник поинтересовался: «Почему ж ты упрямо продолжаешь читать проповеди?» «Вначале я надеялся изменить этих людей», — ответил тот. «Если я продолжаю кричать, то делаю это лишь для того, чтобы они не смогли изменить меня».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Послушайте, пожалуйста, проповедь Ярла Николаевича Пести «Как перейти от малой к большой вере».
2: В основу нашей сегодняшней беседы возьмем один случай из Евангелия – исцеление мальчика, который был при смерти. Отец мальчика был царедворцем, то есть занимал высокий пост при царском дворе. Случилось так, что как раз когда заболел сын этого человека, Христос пришел в их город. Услышав об этом, царедворец спешит к Иисусу и усиленно просит его, чтобы он поторопился, пришел к нему на дом и исцелил сына. Болезнь опасна, мальчик умирает. Христос вместо того, чтобы идти в дом царедворца, с упреком говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудеса». А отец еще сильнее умоляет Иисуса: «Господи, приди, пока не умер сын мой». И тогда Иисус вместо того, чтобы пойти с отцом в дом его, говорит: «Пойди, сын твой здоров». Дальше сказано: «Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». На следующий день он отправился домой. И навстречу ему вышли слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Царедворец был человеком влиятельным, зажиточным, и относились к нему люди с уважением. Но и такого человека не миновало горе. Ни один врач не мог помочь умирающему ребенку. Деньги были бессильны выручить отца из его беды. Вот тогда отец подумал об Иисусе. «Если не он, то ничто и никто не сможет мне помочь». Прежде ему было не до Иисуса. Он был слишком занят важными делами, ведь он был служителем при дворце, он вращался в светском обществе. Но когда беда постигла его дом, тогда он вспомнил об Иисусе: «Господи, прошу, приди, исцели сына моего». В его молитве Христос обнаружил веру. Хотя, правда, малую веру, но тем не менее веру. А вера его проявлялась в том, что со своей нуждой он идет к Иисусу и просит о помощи. Но прося, ставит свои условия. Прийти к нему на дом. По его понятию, только так мог Иисус исцелить его мальчика. И тем не менее, в этом человеке Христос обнаружил веру. А Господа всегда радует, когда Он видит в нас веру. Пусть она будет размером хотя бы с горчичное зерно. В Библии сказано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Не сказано, что угодить Богу можно только большой верой, сильной и совершенной. Нет. Правда, желательно иметь большую веру, но Богу угодна и малая вера. Каковы же признаки этой малой веры? Во-первых, несовершенство веры отца замечается в том, что он вспомнил об Иисусе и пошел к нему на помощь только тогда, когда постигла его нужда. Пока все шло нормально, ему было не до Бога. Но и такая вера лучше, чем никакая. Лучший вариант веры, конечно, это вера, которая обращается к Богу не только в беде, но которая славит и благодарит Его и обращается к Нему при всех обстоятельствах жизни. Дальше малая вера сказывается в том, что она диктует Богу, как Он должен ответить на нашу молитву. Отец требует, чтобы Христос пришел к нему в дом. Он считает недостаточным просто изложить свою нужду Иисусу и довериться Ему. Нет, он хочет, чтобы Господь пришел к нему в дом и там проявил свою силу. Совершенная вера не диктует Богу, как Он должен ответить на молитву, но полностью доверяет Богу. Малая вера также узнается в том, что она не терпит промедления. Она сегодня требует того, что по Божьим планам должно произойти завтра. Посмотрите, как царедворец торопит Иисуса: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Да, малая вера, она неспокойная, она волнуется, требует видимые, ощущаемые доказательства. И поэтому давайте сейчас посмотрим, каковы признаки большой, крепкой веры. Во-первых, большая вера довольствуется одним словом, сказанным Богом. вместо того, чтобы пойти в дом царедворца и там возложить руки свои на мальчика, как ожидал отец, Христос говорит слово, которому он должен верить. «Пойди, сын твой здоров». Слово, сказанное Богом, дает веру. А высшая степень веры – это верить слову без того, чтобы видеть или ощущать. Ничего не нужно для большой веры, кроме слова от Господа. В Его слове сила, оно живо и действенно. Словом Он сотворил небо и землю, и все, что в них находится. И чтобы иметь побеждающую, сильную веру, необходимо прислушиваться к тому, что скажет Бог, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Христос сказал: «Пойди, сын твой здоров». И когда отец пошел, встретили его слуги и сказали ему те же слова: «Сын твой здоров». Тот, который поверит в слово, сказанное ему Господом, рано или поздно услышит эхо его. Господь даст подтверждение. Другой верный признак большой веры – это спокойствие и мир. Тот, кто надеется на Господа, не поспешит. Он спокоен, ибо знает, что если Бог обещал, то Он обязательно исполнит. Он покоится в знании, что Бог не обманет. Отец поверил слову, еще не видя его исполнения. В этот момент его вера стала сильной верой. Но Бог всегда дает гораздо больше, чем мы можем просить или мечтать. Он всегда дает с избытком. Отец просил о здоровье физическом своему умирающему сыну, а получил духовное выздоровление себе и всей своей семье. Он пришел к Иисусу за временным благословением, и он его получил, но получил и духовное, вечное благословение. Так Бог всегда вознаграждает веру. Блаженны надеющиеся на Него, на Бога, ибо они не постыдятся. Друг мой, какова бы ни была твоя нужда, принеси ее в простой молитве Богу. Пусть вера твоя будет незначительной, малой, но то, что ты пришел к Богу со своей нуждой, говорит уже о том, что у тебя есть вера. Бог видит ее и вознаградит ее.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

главное сокрыто внутри. Не веришь мне? Приди в себя и сам посмотри. Внешне мы на время, кое-где, кое-кто, а внутренне, в душе, мы просто есть на все сто. Главное не ты, а в тебе. Оно как смысла свет, как солнце правды в судьбе. Если перестанешь бредить внешней борьбой, почувствуешь, что значит оставаться с собой. Временность великих людей касается едва ли их великих идей. А это значит, есть она, духовная ось. И плохо, если жизнь внутри идет в крив и в кось. Эхо Богом сказанных слов звучит в сознании тех, кто его слушать готов. Сила этих слов необъяснима умом, но внемля им мы духом никогда не умрем. Главное поверить, посметь, противостать тому, что называется смерть. Внешнее ветшает, но не в этом беда. Беда, когда ничто тебя влечет в никуда. Главное сокрыто внутри. С той стороны, где совесть, загляни, посмотри.